Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM. Бесконечно можно смотреть на три вещи.
2: Нет.
1: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Radio DFM. Радио DFM.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.

promise. Was losing control. Crazy night. Intense.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки в первой половине дня. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 17, ночью плюс 13. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: разбудилники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка! Салют, Динарод! Если сегодня твоя растяжка, это дотянуться до кофе, не открывая второй глаз, да будем тебя в глаза распахател нам шоу «Разбудилники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омери Околандя.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи! Катя, looking good today!
1: Ой, как неожиданно.
0: Ну, принимай комплимент сначала же.
1: Я принимаю, спасибо, Саймон. Симметрично.
0: О, параллельно симметрично.
1: Я, знаешь, о чем хотела тебе рассказать? Вчера поймала себя на мысли. Я мыла окна роботом для мойки окон.
0: А, все такие, нет, у меня есть приспособленный,
1: а, правда, точно,
0: не
1: мы
0: робот,
1: с тобой это
0: да.
1: обсуждали.
0: Тем более этим сам не занимаюсь, если что.
1: Слушай, а потом я взялась за робот-пылесос и думаю, в каком, конечно, веке я живу.
0: Погоди, имеешь в виду, туда, то есть робот присасывается к окну?
1: Да, он присасывается и немножечко танцует, вот влево, вправо, шикает там себе.
0: Это целый Gangnam Style, да?
1: Да, да, это, кстати, весело. Но там в несколько этапов все равно заморочно. Но я к тому, что у меня сплошные роботы дома для мойки окон, потом я роботом-пылесосом пол прошла. И думаю, мне бы еще роботы, которые будут этими роботами управлять, и чтобы я отдыхала.
0: Ну, это тебе нужен, как это называется, это, сейчас тебе скажу.
1: Муж?
0: Не, не муж. Этот агент, то есть искусственный интеллект агент, который...
1: Так параллельно я еще и с искусственным чатом GPT общалась там на свои темы.
0: Вот, ты сделай агент, который будет всем управлять, и вот ты как, ну, это как твой работник, понимаешь, на тебе работает.
1: Слушай, ну это что-то уже из черного зеркала.
0: Да?
1: Жутковато.
0: Да, ну, кстати, удобно. Вот я уже как-то, ну, на майске, на праздниках разбирался, вот, немножко. Ну, это довольно интересная вещь вообще. Чудновато, но интересно.
1: Чудновато, я подумала, вот бы бабушку мне домой интересного. Интересна ее реакция.
0: А я правильно понял, что ей робот надо потом заряжать, да? Зарядить?
1: Да нет, постоянно, да, на зарядке.
0: А, на зарядке. А, то есть она через электричество работает. Да?
1: Вот робот-мойщик, да. Окон, да. И он постоянно его нужно держать.
0: Кикаешь дырочку, да, понял. Слушай, ну вообще дожили, да?
1: Я Нана Катя, мне кажется.
0: Нана Катя.
1: Ладно, Нана люди. Мы готовы принимать заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Отмечайтесь, может быть, кто-то почистил окна, похвастайтесь. Это же так приятно. Я потом могу час сидеть и любоваться на чистые окна.
0: Тем более до лета уже можно уже не откладывать, понимаешь?
1: Да, да, уже пора. Как тебя зовут, из какого ты города, кого нужно разбудить? Вот в группе ВКонтакте ждем, и также в знакомом тебя мессенджере.
0: Да, просыпайся и буди все роботы свои, и, конечно, подключайся к нам, к нашим мессенджерам, и сделай то же самое. Заказывай там пробушку, поздравление с днем рождения. Что ты хочешь? А там по пунктикам все есть, так что зайдешь, поймешь. А послушаем одну песню, вернемся и начнем.
2: Это шоу «Разбудилники».
1: Саймон
3: и Ка.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Нана, Катя Бодрова.
2: Можете еще робокатя, да?
1: Можно и так.
2: С роботом уже тусуешься. Да, и я, брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: И вот Сергей Савельев пишет: «Всем привет из Воронежа. Я тоже мол окна, тоже майским, на майские роботом».
2: Ага, видишь? Роботом и с опытом.
1: Робоопыт.
2: Робоопыт.
1: Случился.
2: Вы прокачаны, видишь, до лета не откладываете.
1: Да, ребят, если что, мы тут делимся информацией, кто как моет окна на майске. Кроме того, принимаем заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом вижу.
2: Да, и в нашем мессенджере пишет: «А, молодец, Николай, добрейшего утра. Поздравить хочу сегодня жену Марию Прекрасную с днем рождения. Поздравить и сказать, что люблю за все эти годы, за трое детей и за поддержку». Прикинь вообще.
1: О, какая классная семья.
2: Вообще, мужик.
1: Такое теплое поздравление. Только присоединяемся, Маша.
2: Маша, с днем рождения тебя. От Николая. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Машуля!
1: Пусть все, представляешь, трое детей и муж с утра как поздравят.
2: Yeah. Ну что ж, погнали. Happy birthday, girl!

0: Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите моего мужа Олега и дочку Аню. Они совсем не хотят вставать. Город Саранск, пишет Марина Азимова.
1: А кто вставать сегодня хочется? Реально с трудом.
0: Это не удивишь.
1: Все пришли как будто ваши, сто лет не доспались.
0: Как говорила мне мама, надо. Есть надо, такое да? слово.
1: Надо. Окей. Ну что ж, let's go. 1 and 2 and 3 to the 4.

0: Вау! Вау! Неужели кто-то посадил? Так, разбуди наше хорошее настроение, а плохому скажем фу!
1: Так и сделаем. Привет, Катя и Саймон из морозного Томска. Разбудите, пожалуйста, теплую погоду и весь город. И поздравьте меня с днем рождения, Георгий Валинский. Гоша.
0: О, Гоша.
1: Он же Гога.
0: О, Гога.
1: Поздравляю тебя с днем рождения.
0: С днем рождения, Гога. С днем рождения, Гога. Гога, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Гога.
1: Эксклюзивно.
0: От всего сердца черного перца. Теперь включи тусовку.

0: Диджей, рэпер, еще и кантри певец. Саймон.
1: Это танцуем в стиле Gangnam Style, да?
0: Ну что, ребята, у нас впереди игра, всем знакомая, всеми любимая, под названием «Крокодил».
1: О, с утра пораньше, окей.
0: Можно в мессенджере в нашем или в группе ВКонтакте под последним постом оставлять рандомные слова, которые будет объяснять мне Саймон. Обещаю туда не заходить, не смотреть, чтобы игра была честной. На чем слове прозвучит гонг, кто-то победил.
1: Да, чем больше, тем лучше. Так что один человек, вход 100 слов присылайте. Я постараюсь успеть все слова загадать Кате. Ну что ж, это «Крокодил», действуем. А через сколько? Уже скоро, да? Уже сыграем, да?
0: Чуть-чуть.
1: Так, это шоу «Разбудилки». Дорогой, дорогая, включи. Красота.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте a7.ru.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Бррр, пау-вау-вау, епи-йоу, епи-ей. Хаюшки, ди-пипл. Если твоя йога по утрам — это попытка вылезти из-под одеяла без травм, срочно к нам в Powerbank Show. Разбудильники. Напротив меня леди Катеринка Малинка Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: Ну что ж, начинаем зубастую угадайку. Крокодил.
2: Да, мы попросили вас, ребята, помочь нам поиграть с Саймоном в эфире. Для этого нужно отправить в наш мессенджер или в группу ВКонтакте под последним постом любые рандомные слова, какие только придут в голову. Их-то мне Саймон и будет объяснять, не используя однокоренные. У нас на игру одна минута, на чем слове зазвенит таймер, то ты получает приз — фирменный мерч от радио DFM.
3: Так, сообщения принимаем везде, где мы есть, в наших мессенджерах и...
2: группа ВКонтакте.
3: Да, ну что ж, пишите, мы сейчас на раз, два, три. Мы готовы?
2: Я готова.
3: Ты морально готова?
2: Погнали.
3: Сейчас подготовлюсь. Уж поехали, да? Так, дверь, это ты дергаешь, чтобы открывать дверь. Как это называется?
2: Ручка.
3: Молодец. Так, читаем в бумажном виде.
2: Книга?
3: Пахнет. Книга, конечно. Это в округе талия крутится, когда...
2: Обруч?
3: Да! Едешь, и там курагрил пахнет. Это вид транспорта.
2: Маршрутка?
3: Ну,
2: автобус?
3: По длине, червячок такой длинный. Едет межгород.
2: Межгород.
3: Межгород едет.
2: Автобус.
3: По длине, тика-тика-тика, шумит.
2: Во, вагон.
3: Да.
2: Поезд.
3: Поезд, конечно, блин, ты долго. Так, это уже была песня про этого животного. Классная такая вообще. Лохматая, похожа на барсука.
2: На барсука?
3: Такая классная, ручная.
2: Чебурашка.
3: Еще чуть подлиннее. Даже была песня, русская песня. Похож на ведру.
2: На выдру.
3: Чуть подлиннее. Даже они ручные такие.
2: Давай дальше.
3: Хорошо. Едем утром. Родственник гранола.
2: Гранол? Мюсли.
3: Мюсли. Вау. Победил мюсли, да?
2: Победили мюсли.
3: Да, мюсли сделал вверх. Это у нас Елена и Тошина.
2: Елена и Тошина прислала это слово. На ней прозвучал гонг, значит, она побеждает.
3: Что за слово-то? Поезд, да?
2: Поезд.
3: Или электричку называла.
2: Подожди, а что же за животное, если не выдра?
3: Капибара. Капибара, капибара, капибара, капибара.
2: Они же похожи, реально.
3: Да, очень классные, кстати.
2: Но в этот раз, да, как-то не очень я справилась с заданием.
3: Не, справилась. Кстати, мы даже засунули именно в себя слов 10 почти.
2: Да?
3: Да.
2: Ну, ты сотку обещал.
3: Сотку я обещал?
2: Да.
3: Ну, умножи на 10 тогда.
2: Ладно, ребят, спасибо всем тем, кто принял участие в этой игре. А кого мы поздравляем еще раз с победой?
3: Сейчас вспомнит, как ее зовут. Елена Итоушина.
2: Елена. Надаем фирменный мерч.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему для чая есть чайник? Для кофе – кофейник, а для какао нет какаоника?
1: Реклама на
3: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Додо.
6: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Ванный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62. Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат, город Сокол, улица Набережная Суханы, 24, телефон 509-509, код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Бонжур, Ди Вселенная. Это астромемная часть шоу
3: «Разбудильники».
2: У нее Меркурий всегда тусуется в Мемограде. Мемадонна Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: А прямо сейчас мемоскоп. Лови позитивные предсказания, выращенные на мемоквасе.
3: Не кефире, заметь.
2: Да, да, кефир пока отдыхает.
3: Ну что, звезды расскажут сегодня, какая ты наука.
2: Вау, мне это нравится, что-то на умном, да?
3: Окей,
2: сегодня, как всегда, начинают овны.
3: Океанология. Вам не интересно поверхностное общение? Вас тянет на глубину.
2: Там Немо и найдем, да? Тельцы.
3: Сегодня вы футурология. Единственное, что вас волнует в будущем, куда уехать в ближайший отпуск.
2: А вот тут уже футураму найдем. Близнецы.
3: Вы математика. Смело идите в кафе с друзьями, сможете разделить счет без калькулятора.
2: Кого найдем? Эйлера, скажем так. Ладно, раки.
3: Сегодня вы философия. Сойти за умного просто. Начинайте предложение с фразы: ну, это философский вопрос, конечно.
2: Или, а я просто спросить. Вы.
3: Вы криминалистика. Настроены всех вывести на чистую воду.
2: А ты знаешь, что эта сейчас тема, она популярна в интернете, где сами подписчики этим занимаются. Они пытаются сами раскрывать какие-то дела.
3: Ну, скажем, делишки, да?
2: Делишки. Да, они находят, то есть холодные их cold cases называют, которые еще не раскрыли. В 60-х и начинает, ну, между собой.
3: Реальные дела?
2: Да, и подкасты на эту тему. Даже на эту тему полностью построен.
3: Вот кому заняться нечем.
2: У сериала «Убийство в одном здании». Вот вокруг этого все придумано. Это сейчас популярная тема. Так, где вы?
3: Сегодня вы юриспруденция. Можете спорить даже с навигатором и выиграть дело.
2: Окей, виси.
3: Вы химия. Идеальная реакция на все, пока кто-то не нарушит пропорции.
2: С кем-то точно есть химия. Скорпионы.
3: Астрономия. Если кажется, что мир крутится вокруг вас, вам не кажется.
2: А вокруг кого тогда? Кроме вас. Так, и стрелцы.
3: Психология. Вы мало говорите и много слушаете. Главное не ляпнуть после теплой беседы с тебя 5000.
2: О, да. Козероги.
3: Лингвистика. Сегодня вас тянет поболтать о чем угодно, только не о работе.
2: Дальше кто? А, у нас водолей еще.
3: Экономика. Выкупать всю корзину на маркетплейсе сегодня не лучшая идея. Деньги любят счет.
2: И рыбасы.
3: Квантовая физика. Сами не знаете, где окажетесь через секунду, тем интереснее.
2: Ой, квантовая нелокальность. Ну что же, а минус будет сегодня?
3: Не сегодня.
2: А, не через кротовую нору или через черную дыру?
3: Черную дыру или червоточину, что там еще?
2: Да, ну что ж, это мемоскоп, все, разбудилники. Всем обалденного дня! Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь.

0: Реклама. Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандей. Фандей – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
10: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно. Можно без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
16: Подробнее на t2.ru.
17: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
18: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
19: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantics ET. Слушайте музыку.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет. Это шоу «Разбудильники» и рубрика, в которой Саймон рассказывает, до чего техника дошла. Ну и гаджет. Ну вообще интересно, чем Сай сможет удивить человека, который вчера мыл окна роботом-мойщиком и мыл пол роботом-пылесосом. Давай, действуй.
2: Роботизированная котя.
1: Удивляй меня.
2: Так, давай вспомним, да, вместе. То есть, какие умные гаджеты у нас уже были в этой рубрике?
1: Умная гирлянда.
2: Так.
1: Умное зеркало.
2: Молодец, что еще запомнила.
1: Ну, что бы еще умного вспомнить?
2: Розетка была.
1: Розетка, вот. Точно.
2: А теперь встречай. Умный зонт.
1: Умный зонтик?
2: То есть ты же как раз недавно говорила, блин, а что с этими зонтиками-то?
1: Что с ними не так, особенно в ветреную погоду?
2: Да, давно ничего там не меняется, все одно и то же, да?
1: Да.
2: Теперь есть возможность, то есть посмотреть на зонт с другого ракурса.
1: Так, давай.
2: Да, это Шайтан Приблюда сообщает, когда начнется дождь. Прикинь, и предупреждает, если ты забыл его дома. То есть умный зонтик следит за тобой сильнее бывших даже.
1: Жутковато
2: слегка. То есть с помощью Bluetooth работает. А Bluetooth у нас, как я понимаю, то ли до 10 метров или до 20 уже.
1: Расстояние, ага.
2: Да, до 20 где-то так, ну, примерно. Если ты нарушаешь вот это расстояние или короткий поводок к этому устройству.
1: Возьми меня, говорит он, да?
2: Начальник, а ты где? Примерно. Так, что еще может делать этот зонтик? Кроме определения погоды и Wi-Fi датчика, есть, блин, вот это крутая вещь, проекция экрана телефона на купол.
1: И что он снимает?
2: Не, на купол, вот зонтика. Ты можешь именно проекцию вообще сделать. То есть, причем менять каждый раз.
1: Понимаешь, я теперь догнала. Да. То есть ты не просто меняешь цвет зонтика, можешь любую картинку на него,
2: да,
1: условно нанести.
2: Да, транслировать, да. Мультик, ну и погоди, дождь идет там или что-нибудь. То есть реально, как будто ты меняешь зонтик каждый день.
1: Это реально что-то из черного зеркала.
2: Да, прикинь, ну я рад тебя удивить. А правда, этот зонтик у меня все равно будет лежать в багажнике.
1: Нет, реально удивил, правда.
2: Прикинь, зонтик, который может даже тебе сообщить. Блин, опять без шапки вышел, да?
1: Да, ну вообще зонт-сталкер, надо подумать.

0: Весь рабочий день получил.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки в первой половине дня. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 17, ночью плюс 13. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: АЗС ЮВЭЛ. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЭЛ, Пошехонское шоссе 56А. ЮВЭЛ. Наполни день энергией.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца мая.
8: Солнечная распродажа в интернет-магазине «Стройландия.ру». С 15 по 17 мая вам светят скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. «Стройландия» для дома и больше.
9: ООО «Стройландия.ру» 460961, город Оренбург. Проезд автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
10: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
11: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника. Плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
12: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
13: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
16: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио DFM. Сибиди-бам, сибиди-бам, сибиди-ба, о-о-о, привитос, дирепзя. Если сегодня твое утреннее кардио, это дойти до кухни и не передумать по дороге, давай к нам в утренник для взрослых под названием шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, твой брат от другой мамы.
1: Да вот самый Саймон.
0: Ауа-ауа, yes, yes, yes, yo.
1: Сай, сувениры из отпуска ты привозишь?
0: Бывает не часто.
1: Родным, друзьям.
0: А если, допустим, в другой город или в другую страну, да?
1: Это ну, да. Если ты возвращаешься, я имею в виду.
0: Да, да? Магнитики и
1: это
0: так далее.
1: Это обязательное у тебя условие.
0: Я просто их люблю, если они, конечно, очень прикольные.
1: Да.
0: Вот я какие-то слоники из Берлина притащил, которые мне спасибо говорят до сих пор.
1: Да, прикольно. Но у меня это перестало быть таким главным пунктом. То есть я в целом могу и без сувенира откуда-нибудь приехать. Но если я знаю, что человеку что-то надо, или вот откликнулась, у меня подруга такая же кофеманка, как и я, и если я где-то в стране, где хороший кофе, я обязательно ей возьму. Ну, например, вот так. Но и вообще я сувенир не очень люблю, когда мне привозят магнитик. Спасибо. Я не коллекционирую.
0: Кстати, пойми, это очень удобно. И людям очень приятно. Они сильно дорого
1: вот
0: не
1: мне,
0: стоят.
1: Мне, честно, вот. Ровно. Вот
0: а, блин, а я их собираю. На холодильнике?
1: Если мне дарят. Я такая, ну, спасибо, но можно было, правда, без этого.
0: А, у меня, подожди, отдельная доска специально для этого уже теперь существует магнитная. То есть не на холодильнике, да. То есть, не на холодильнике,
1: отдельно,
0: да, отдельно, да. То есть на холодильнике я просто люблю.
1: Музей?
0: Да, да, я их обожаю вообще.
1: Магнитиков, музей магнитиков. Так вот, из команды наш Андрюха привез из Ульяновской области классный, да, настолько сувенир, вещь, что это перевернуло мое сознание, да, в этом отношении. Это маленький динозаврик в таком яичке, который как будто вылупляется. Черно-золотое что-то, вот такой камень.
0: Причем само яйцо черного цвета, а динозаврик золотого цвета.
1: Золотистого,
0: прикинь,
1: да.
0: Катя себя чувствует матери дракона, понимаешь?
1: И Андрюха говорит, что на территории Ульяновской области было найдено дно мирового океана древнего, и сейчас там находят останки древних животных. И это как бы этот динозавр – символ вот этих находок. И история, и сторитейлинг, понимаешь, и красота. Вот это классно.
0: Не, наш Андрей очень молодец. Он почувствовал, что в июне стартует третий сезон сериала «Дом дракона».
1: Предвосхитил.
0: Таким образом уже подарил нужную вещь для контента.
1: Можно из другого города не обязательно магнитик нам прислать, а просто привет или заявку на пробушку.
0: Или воздушные поцелуйчики Кате.
1: В том числе. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, из какого ты города и кого этим утром хочешь разбудить.
0: Yeah, Ульяновск, большой приветик. Вообще, я бы много часто бывал, не знал, что такие вообще сувениры там продаются.
1: Вот. Теперь знаем.
0: Андрей, зиба-зиба тебе и нашим слушателям тоже зиба-зиба за то, что вы нам пишите и общаетесь. А делайте то же самое у нас в мессенджере. Заказывайте пробушку. Поздравления с днем рождения. И по пунктикам пройдитесь, и там все вы найдете. Одну песню пройдет. Одну песню послушаем и вернемся. Да,

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, welcome. Бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: Ну что, мы получили вместо магнитиков из разных городов заявки на пробушку. Скоро будем озвучивать. Я из группы ВКонтакте под последним постом.
2: А я в нашем мессенджере. Тут коротко и ясно. Ренат пишет: «Разбудите меня, ну, пожалуйста, пожалуйста». Причем «пожалуйста» написал через букву Z.
1: Зиба-зиба. Но не теперь, забудь, да, сказать потом.
2: Потом зиба-зиба скажет, да? Окей. Okay. Ну что ж, погнали. Специально для тебя, мистер Ренат. А ты включи тусовку.

0: шелковое сердце. Саня, что ты делаешь с сердечком миллениала?
1: Ну, я сделал шелковым.
0: Доброе утро. Я Ольга, город Октябрьский, Башкортостан. Еду за рулем на работу, но чувствую, что мозг еще спит. Срочно разбудите меня чем-то драйвовым.
1: Окей, попробуем. One, two, and three to the four.

0: утро, Катюша и Саймон. Как приятно слушать вас каждое утро. Вы заряжаете на весь день. Разбудите всю Оренбургская область. И именно город Кувандык. Правильно?
1: Кувандык.
0: Кувандык, да. Всем хорошего настроения и позитивного дня. Ваша Юлия.
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Привет из солнечного Краснодара. Разбудить моего сына Дениску. Едем в садик. Саймон, он твой поклонник.
0: Вау.
1: Хорошего дня от Кристины.
0: О, зиба-зиба от всего сердца черного перца. Теперь включи тусовку.

0: Да.
1: Ребят, мы готовы поиграть. Если что, телефон прямого эфира напомним. +7 495 956 101.2. Звоните уже сейчас.
0: Ой, какой цифр красивый, но длинный. Поэтому стоит повторить.
1: +7 495 956 101.2.
0: О, закрепили. Теперь запомни, это шоу «Разбудилники». Поэтому ты

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Чик-чик-бум! Ола, дитусовка! Это мы, твои шумные соседи. Делаем кофе вторым по бодрости напиткам. Это шоу «Разбудильники». Здесь ты же.
1: Катя Бодрова.
2: Да, кей-поп, да, Катя Бодрова. А сейчас что у нас? Это слово микс?
1: Да.
2: Да, тренажер для мозга, где слова похожи на инструкцию по сборке адронного коллайдера.
1: И с нами играть будет Наташа из Ростова-на-Дону. Наташ, привет.
3: Добрый-добрый день.
2: И, Наташа, привет.
1: Ну что там в Ростове? Теплышко? Солнышко?
3: В Ростове замечательно. Лето меняется с весной, но как будто бы сейчас почти дождь идет.
2: Замечательно. А у вас 20 градусов уже есть?
3: Да у нас вчера
2: 30
3: было.
2: Вау!
1: Нет, ну, кстати, в Москве сегодня тоже до 22 разогреет, поэтому у нас тоже жаришка близко.
2: Ну, 30 еще не было, да?
1: 30 еще не было.
2: Ну ладно, вот Ростов возьмите.
1: Просто по факту. По факту хорошей погоды. Наташа, у нас игра впереди, называется она «Слово микс». Ты, кстати, хорошо знаешь устойчивое выражение?
3: Ну вот и посмотрим.
1: Мы тебе их будем называть, я убеждена, ты все их знаешь. Только буквы расположили там в хаотичном порядке. Твоя задача – расшифровать хотя бы 3 из 5 заданий. Справишься – заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Готова?
3: Конечно.
2: Но напоминаю, что слова, как бы, я читаю их на сломанном русском языке, поэтому слушай в оба. Хорошо?
3: Да.
2: Первый – «Плотбесный рыс».
1: Плотбесный рыс.
3: Дальше.
1: Вот мы и выяснили.
2: Это бывает только в мышеловке, как говорится.
3: А что это? А бесплатный сыр в мышеловке.
2: Да.
1: Да, бесплатный сыр.
2: Правильно, молодец, браво.
1: Там группа поддержки еще.
2: Так, Титос дан шудой.
1: Титос дан шудой.
3: Я плохо слышу, не знаю.
1: Тятось, давай как-нибудь там переставим словечки.
2: Окей.
1: Что делать? Можем сидеть, можем лежать, а можем...
3: Стоять.
2: Правильно. Да. Так, а если человек именно за спиной это делает? Как обычно говорят в русском языке, есть выражение?
1: Когда тебе мешает кто-то, ты говоришь, ну хватит стоять. М-м-м.
3: А, стоять над душой.
2: Конечно!
1: Да. Стоять над душой. Дальше.
2: Браво, так и еще один ответ, и ты уже выиграла. Так, господи, Тевер-Влогево.
1: Тевер-Влогево.
2: Или Лагево.
3: Тевер-Влогево.
2: Да.
1: Как будто деревня, да, Лагево.
2: Да. Я же говорю, это звучит как сборка дронного коллайдера.
1: Ну, Тевер здесь можно, кстати, чуть-чуть. Местами буковки поменять, и получится.
2: С моря дул, что?
3: А ветер с моря дул, вот это единственное.
2: Не, ветер просто.
1: А ветер он где?
2: Ветер он где? Где ветер?
3: Если ребята, простите, но как будто бы я не помогу вам.
2: Не, ветер где? Там, где глаза, нос и рот, это совокупно называется, который на шее сидит.
3: Не то, что, не знаю.
1: На шее сидит.
2: На шее сидит. Голова.
1: А если объединить, то ветер в голове.
2: Ветер в голове.
1: Да-да-да.
2: И ветер с моря дул.
1: Ну что, у нас 2,5 правильных выполненных заданий.
2: Да. И...
1: Почему я не удивлена, Сай? Почему? Потому что... Ну, любит он Наташу из Ростова-на-Дону.
2: Конечно.
1: Ну, поздравляем тебя, вручаем фирменный мерч на Радио ДФМ за участие в нашей игре, Наташа.
3: Ничего себе. Спасибо большое.
1: А кто тебе помогал там на фоне?
2: Не, никто не подсказывал.
1: Не, на фоне там кто-то.
2: А, на фоне?
3: А мы с подругой на работу едем.
2: Как ее зовут?
3: Зовут Оксаночка, у нее сегодня день рождения. Очень здорово, если бы все вместе ее поздравили.
2: Все, передай ей скорее телефон. Сейчас скажем. Сейчас скажем.
1: Коробочку имениннице, дайте.
2: Да.
3: Алло.
2: Так, это именинница?
3: Это именинница.
1: Оксана, поздравляем тебя с днем рождения.
2: Как, давай споем ей это, конечно, с днем рождения.
1: Наташа,
2: тебя.
1: Пусть присоединяется, давай. Да? С днем рождения
2: тебя. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. Оксаночка.
1: Сань, ну ты не промахнулся по нотам вообще.
2: Слушай, все красивее, чем мы вообще сделали.
1: Да, да.
2: Молодцы.
1: Девчонки, вот такое классное днерожденное утро организовали вам. Вручаем, кстати, фирменный мерч от Radio DFM еще раз в качестве подарка в том числе. Может, Наташа, кстати, передарит Оксане?
2: Да, Оксана, расти большой. Молодец.
3: Спасибо, хорошо.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, меня до сих пор травмирует фраза. Да нет, наверное.
3: Реклама на ДФМ.
4: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации. На ваш вкус.
5: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГВ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
10: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
9: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона. Это шоу «Разбудильники» на радио DFM и рубрика, в которой мы открыли новую артистку, например, Бритни Жукова, вам наверняка уже известная.
2: Это после мешапа с «Руки вверх», да?
1: Да. Это рубрика «Мешапа Саймона», где он берет текст одной песни, накладывает на музыку другой песни, открываются новые хиты, запускаются, и открываются новые имена. Интересно, что сегодня?
2: Сегодня будет не повторение истории рождения Бритни и Жукова, а вот такой к тебе вопрос. Кроме Москвы, а кто не верит слезам?
1: Еще? Москва слезам не верит, а кто еще? Не знаю. Город какой-то конкретный.
2: Нет, если человек поет, что он не верит слезам.
1: Ты не верь слезам,
2: все вернется. Так, сегодня в моем мешапе Шура.
1: Шура
2: просит не верить слезам под трекан Mojo, Lady. В итоге получается, что Шура versus Mojo, ты не верь слезам, Lady.
1: Моя любимая песня с одним из любимых артистов. И все это в одно? Немедленно.
2: Сейчас послушаем, потом обсудим. DJ Simon.

0: такое мешанина получилось.
1: Англо-русский.
0: Да-да-да, Lady Nigger's Islam.
1: Получился. Ну, слушай, что, отлично, отлично замычились, мне нравится.
0: Диджей налепил, называется.
1: Налепил. Я сразу вспоминаю этот ролик, по-моему, я с тобой им делилась. Ведущий на радио, или просто подкаст парень ведет, он ставит песню Mojo Lady и пытается попасть в начало трека. Там же очень длинный проигрыш, и он всякий Lady... А, нет, не сейчас. И потом несколько попыток совершал, а потом начал материться на испанском.
0: Вот что происходит, когда диджеи пишут песни. Они сами, кстати, фанат оригинала. То есть откуда они взяли сэмпл. Вот почему они проигрыш такой долгий сделали в начале. И они пока кайфуют. А кто-то петь будет сегодня?
1: Да.
0: Вот бедный испанец.
1: Шура отлично вписался. С первых нот. Да, спасибо тебе, Сай.
0: А если что, передайте. А его как? Настоящее имя Саша же, да?
1: Ну, наверное, если Шура.
0: Шура,
1: окей. Я, кстати, не знаю точно имя Шуры.
0: Александр же, да? Саша, да. Вот. И кто знает, но у кого есть телефон, передайте, что Саша сегодня уже с Моджо замутил фит, о котором он еще не знает.
1: И такое бывает.
0: Бывает, да. Зиба-зиба всем за внимание. Это шоу
1: «Разбуди меня».

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косит, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
16: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
17: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
18: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
19: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
20: У меня дело выгорело.
21: И сам я выгорел. Это не дело.
22: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
23: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
24: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
25: А дальше тусовка.
26: On DFM.
25: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: What's up? Ой, не то.
3: What's up?
2: What's up, ди человеки? Снимаем пижаму с лица и слушаем хандрагонное шоу «Разбудильники». Что касается латте, она зубы съела. Это Катя Бодрова.
4: На зубы съела.
2: Она зубы съела. Не, так не говорят?
4: Нет. Собаку на этом съела.
2: А, собаку съела. Разве зубы съела не говорят? Я где-то слышал у дедушки.
4: Да?
2: Да, он зубы съел.
4: Ну, в Африке, может, так и говорят, Саймон, я не знаю.
2: Ну, ладно.
4: Давай поговорим о том, как говорят в Ульяновской области.
2: Так, здесь учим словечки и сленги из разных городов России. И так я запомнил «Аптраган».
4: Аптраган?
2: Это кошмар в Башкирии, правильно? И девушка во Владивостоке – это куня.
4: Да.
2: Да. А теперь в Ульяновской области – это что?
4: Самое необходимое ты запомнил. Но сначала такая предыстория. Мы сегодня уже говорили о том, что Андрей из нашей команды вручил нам подарочек из Ульяновской области. Mm-hmm. Классного динозаврика. Mm-hmm. Потому что сейчас на территории современной Ульяновской области обнаружено дно мирового океана древнего и много всякого интересного там находят.
2: И там раньше включали тусовки динозаврики. Как говорится, да.
4: И поэтому я решила отправиться туда и узнать, что значит чехлить.
2: А, чехлит? А слово чехол, да, правильно?
4: Ну, да.
2: Чехлит, зачехлил, значит, наверное, закрывать, финишировать. Да, финишировать.
4: Нет.
2: Поставить точку?
4: Значит, нет.
2: Вау, чехлить, ну это как глагол все равно, да, правильно?
4: Глагол.
2: Чехлить.
4: Может быть, я тебя путаю, вряд ли это как чехол.
2: Ага.
4: Не знаю этимологию, но вот чехлить.
2: Чехлить.
4: Угу.
2: Так, это к хорошему, да, правильно?
4: Это к очень хорошему.
2: А может бабки заработать?
4: Да!
2: Да! Ничего себе!
4: Ну не совсем заработать, скорее потратить. Вот Андрюх на нас потратился, отчехлил.
2: А, чехлил за яйца, да?
4: Отчехлил за яйца.
2: Прикольно.
4: Ну, если что, динозаврик в яйце, ребят. А платить, давай деньги чехлить, значит, в Ульяновской области. Не только в Ульяновской, в Самарской, в нашей вообще тоже так говорят.
2: А, давай, чехли.
4: Отчехлило столько денег, что просто ага. Мама не горюй.
2: А можно так, ну, такой призыв сделать? То есть, давай
4: отчехли. Отчехли мне немножко.
2: А, чехли, а,
4: отчехли.
2: Понял.
4: Отчехли.
2: Типа, расставайся с бабками. Все.
4: Да, да.
2: Прикольно. Отчехли.
4: От винта.

0: Прогноз на DFM.
1: Mic check 1, 2, 1, 2.

0: Рабочий день получил.
1: Реклама на Дифа. Загородные поездки еще комфортнее с АЗС Ювел. Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС Ювел.
2: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
3: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: разбудильники на радио DFM. Буяка, буяка! Здравствуйте, люди! Если для тебя самый короткий путь к счастью утром, это обратно под одеяло. Подъем, подъем! Welcome в Антихандра Шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджи Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Околанджа!
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа, yes, yes. Уу-уи.
1: Что я поняла? Что каждый новый день — это возможность русской стать более русской благодаря африканцу. Я, кажется, даже не знала. Саймон тут как-то сболтнул в русское выражение.
0: Так.
1: На зубы села.
0: На зубы села, да.
1: Катя села?
0: Да, что касается...
1: Или съела?
0: Съела. Да.
1: Зубы съела.
0: Она зубы съела.
1: Да.
0: То есть, что касается латте, ты зубы съела.
1: Это все равно, что на этом собаку съела.
0: Да.
1: То есть, опытная.
0: Да.
1: Ага.
0: А это в гараже, ну, слышал. То есть, я подъехал, то есть, недалеко.
1: Да я на этом зубы съела, да,
0: открыли шиномонтаж. Я думаю, ты что, вы еще шиномонтажем занимаетесь? Нет, чувак, он уже лет 15, он зубы съел вообще. Я говорю, интересное выражение, я записал себе. Думал, тебе удивить. Оказывается.
1: И реально удивил, я не слышала даже такое. Удивительно.
0: Кстати, есть такое еще. Из семи печей хлеб едал.
1: Из семи печей хлеб ел?
0: Да.
1: Едал?
0: Причем едал. Вот так написано, что есть.
1: Это тоже значит опытный человек.
0: Это синоним, да, опытного человека.
1: Черный калач.
0: О, тертый калач, да? Это я слышал, прикольно.
1: Стреляный воробей тоже в эту копилку.
0: Это я не слышал. Кто? Воробей стреляный?
1: Стреляный воробей.
0: Ничего себе записываю.
1: Жалко, да?
0: Это я еще не слышал.
1: Ну, можно, короче, разными способами сказать о своем жизненном опыте, а можно говорить прямо, как ты это делаешь. Я жопотный.
0: Я жопотный, да.
1: Ты часто так произносишь.
0: Так и есть. Но же опытный.
1: Учим устойчивое выражение на русском языке в эфире шоу «Разбудильники» и продолжаем принимать ваши заявки на пробушку. Что? Что тебя несет?
0: Я просто, когда ты меня спросила, погоди, на что съела? Я сказала, зубы съела.
1: На вот. Что? Да, мне показалось, на что-то я съела.
0: Да.
1: На зубы?
0: Она на меня не смотрит, на что я съел? Зубы ты съела.
1: Нет, технически сесть на зубы можно.
0: Ну, было, конечно.
1: Вставную челюсть есть.
0: А, в этом, слушай, ну ты, конечно, из космоса сейчас. Ты через космос пришла.
1: Я начинаю все визуализировать.
0: Да. Ладно, а если я работаю, что дальше мы делаем? Ты помнишь?
1: Если что?
0: Что, если я работаю, да, дальше что мы делаем? Ты помнишь?
1: После работы?
0: Да. Что, если о работе?
1: О работе.
0: Да, что мы дальше делаем? Ты помнишь?
1: Нет.
0: Я тоже не помню, поэтому давай сваливаем. Пойдем.
1: Погнали. В группу ВКонтакте мы последним постом. Что? Мы даже не сказали, где пробушку оставить.
0: Катя, ты же зубы съела, понимаешь? Ты же опытная.
1: Правильно? Я же опытная, да. Я быстренько сейчас напомню, где можно оставить пробушку. Твое имя, город, кого нужно разбудить? Группа ВКонтакте под последний. Ой, ладно, короче.
0: Ребята, пошли.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я Диджей Саймон, черный перец. Твой брат от другой мамы.
1: Это волна недопонимания, кажется, стихла.
2: Но, Кать, мы только что с отпуска вышли. Вот то, что второй день.
1: Вчера, устанавливаем, кстати, миндальную связь обратно.
2: А мы вчера тупили, нет? Не тупили чуть-чуть, нет? Не успели.
1: Мы вчера были какие-то супер громкие, громче, чем обычно.
2: Да? А сегодня уже как раз тупка наступила.
1: Сегодня каждый день новая стадия после майских. Интересно, что будет завтра? Да,
2: завтра уже
1: принятие.
2: Мы должны уже понимать, что отпуск закончился.
1: Да. Ребят, ну что, заявки на пробушку готовы выполнить. Группу ВКонтакте под последним постом я буду озвучивать отсюда.
2: Отсюда.
1: Это из мессенджера еще.
2: Из мессенджера, да. Вот пишет Даниил. Катя Саймон, доброе утро. Огромный привет вам из солнечного Ташкента. Ташкент у нас Узбекистан. Окей. Можете, пожалуйста, разбудить Эльзару, пришла сонная на работу. Большое вам зиба-зиба.
1: Эльзу?
2: Эльзару.
1: Эльзару.
2: Ну, кстати, Эльза можно и сказать, наверное, сокращенно,
1: наверное,
2: да?
1: Наверное, сокращенно, ласково.
2: А пути.
1: Не забудь.
2: Так, вот такой трек для Эльзы. Эльза, welcome. Включи тусовку. Let's go. One, two. И три, и два.

0: Ну что ж, дальше продолжаем.
1: Наталья Астахова пишет. Доброе утречко. Разбудите моего сыночка Савелия. Он очень любит слушать ваше радио в свои 7 месяцев. Ого!
0: Вау.
1: С детства формируем хороший музыкальный вкус у ребенка. Хотя странно, что мама просит разбудить 7-месячного. Обычно, наоборот, проблему его уложить.
0: Думать, как уложить, да. Ну, может, такой случай. Может, наверное, ее надо будить, маму. Она так косвенно через ребенка.
1: Нет, разбудите сыночка.
0: Окей, хорошо, с вашим позволением. Но это большая честь, конечно. Вот растет будущий разбудилник. Вау, let's go! Включай тусовку!

0: Окей, в наши мессенджеры. Читаю сообщение от Марины. Поздравьте с днем рождения моего сына Вову из Краснодара. Он был послушным... Он был послушным мальчиком, поэтому завтра мы улетаем в отпуск на море. Вау!
1: Всем горячий башкирский привет из города Октябрьский. Взбодрите, пожалуйста, моего любимого мужа, который везет нас на прием к врачу, потому что мы с сыном Тимофеем спим, и мужу скучно в дороге. Разбудите нас всех, это Ирина подписалась.
0: О, то есть водителя надо будить, да? То есть папу, да?
1: Папу.
0: Да, еще раз.
1: Да всех разбудить, там сына Тимофея, жену, маму Ирину.
0: Окей.
1: Мужа. А вот муж без имени.
0: Окей, мужа будем, Ирину и сына. Окей. И, конечно, с днем рождения тебя, Вовачка. Так, Вова, ты летишь в отпуск на море. Видишь, молодец, да? И еще от Деда Мороза вообще подарок. Это вообще супер было бы, да? Ну, он всегда спрашивает, ты хорошо себя вел в этом году? Вот, мама вот сделала подарок. Вот. Ну что ж, поехали. Вовачка и Ирина и сына. We'll be right back.

0: Все.
1: Фух. Выдохся?
0: Да.
1: Дождалась. Телефон прямого эфира, ребят, теперь. 8-495-956-101-2. Дозванивайтесь сейчас. Будет шанс выиграть фирменный мерч от Radio DFM.
0: Пока я танцевал, не раз слышал код.
1: 8-495-956-101-2. Ждем.
0: Yeah, beat the floor. Let's get it on. Now hit the floor. Let's get it on. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи.

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: Потому

0: Разбудильники на радио ДФМ. На паре.
1: На паре. На паре.
2: Ула-ла-ла! Ола, D-Community! Ты попала в зону, где даже одиночество находит себе плюс один. Это шоу «Разбудильники» в студии напарница Катя Бодрова. Не, Катя Пултан Бодрова.
3: Напарник, диджей Саймон.
2: Ну что ж, еще и друлега, да? Теперь слово,
3: и
2: да?
3: И друлега.
2: Да, новое. Так, сейчас все и всех разложим по парам в игре «На паре».
3: Играть с нами будет Лена из Краснодара. Дара. Лен, привет.
4: Привет.
2: А, Лена на месте.
3: А ты чисто похвастаться звонишь, что у вас хорошо, тепло и классно?
4: Я звоню похвастаться, что мне через день 40.
3: Через день? День рождения?
4: Через день.
2: А я думал, через день 40 градусов.
3: Ты думаешь, что же так?
2: Тепло.
3: Лена, а ты как к поздравлениям с наступающим относишься?
4: Да, меня уже поздравляют все, я очень положительно. Лучше поздравить, чем не поздравить.
3: Согласна. Ну, давай, Сай, действуем.
2: Да, с наступающим тебя, с наступающим тебя, с наступающим,
3: Лена.
2: Life begins at 40. Life begins at 40. Жизнь начинается в 40.
4: Thank you so much. Thank you so much, my darling.
3: Я только что хотел сказать, жизнь только начинается в 40, и ты
2: у нас с тобой миндальная связь. Да?
3: Лена, а подарок мы тоже заранее готовы тебе отдать, в общем-то, за участие в игре на паре.
2: Сразу без игры, сразу отдаем. Давай.
3: Да нетушки.
2: Да?
3: Дай поиграть.
2: Ну, хотя поинтереснее будет, да? Окей, интереснее, окей.
3: Игра на паре, в чем она заключается? Лен, мы тебе перечисляем персонажей разных личностей известных, а иногда просто предметы. Твоя задача найти каждому пару. Нужно найти всего 5 пар, когда не знаешь, кого, к кому присобачить, просто говори дальше. Готова?
4: Да.
2: Окей. Так, первое слово. Квас.
4: Хлеб.
3: Хорошо. Квас, хлеб. Эдвард Каллен.
4: Дальше.
2: Ага.
3: Окей.
2: А мы-то думали, кто?
3: Кто?
2: Белла.
3: Ну, Белла.
2: Окей. Пряник.
4: Я не смотрела этот сериал. Кнут.
3: Пряник Крут.
2: Пряник Крут. О, оригинально.
3: А я бы сказал Тула.
2: Я тоже думал
3: недавно
2: Тула.
3: Недавно проезжала. А, Джек.
4: Воробей.
3: Какие разные у нас ассоциации. Я бы сказала Роза.
2: А я бы из Воробей говорил.
3: Из Титаника.
2: Да.
4: Можно сказать Дэниел.
2: Да, так, это у нас... Какой ответ сейчас? Это...
3: Четвертый.
2: Теперь еще один, да? Если сейчас он угадает, да? А, нет, это третий правильный ответ. Так, поехали. Кощей Бессмертный.
4: Игла в яйце.
2: Окей. Okay. Это четвертый. Правильный ответ.
3: Так, и вот сейчас финальный, да, пятый?
2: Да.
3: Шашлык.
4: Маёвочка!
3: Кто-кто?
2: Шашлык.
4: Маёвка.
3: Маёвка?
4: Маёвка.
3: Это что
4: ну,
3: значит?
4: Конечно, майские шашлыки. 9 мая, 1 мая, все идут на шашлык.
3: Это какой-то новый термин Шампу, для меня.
4: Если хотите.
3: Маёвка.
2: Да. Маёвка. То есть это типа что? Маёвка это что, типа праздник майский,
3: это
2: да?
3: Это все майские, да, наверное.
4: Добро пожаловать в терминологию Краснодарского края.
3: Ой, вообще. Я записываю, Лена, я вот записываю.
2: Из Краснодара что я знаю? Они называют кондиционер кондюком.
3: Кондюк.
2: Да, у них кондюк.
4: Теперь
2: майские праздники Майорка. Вау.
3: Это как есть зимовка? Да какая Майорка?
4: Нет, Майовка. Майовка.
3: Ты путаешь мою любимую песню, которую почему-то не ставишь.
2: Майовка.
3: С Майовкой. Лен, мы поздравляем себя, благодарим и за пополнение лексикона, и за блестящую игру в игре на паре. Отдаем тебе фирменный мерч от радио DFM.
5: Victory!
2: Теперь майорский привет с тебя. Секунд 8 у тебя есть.
4: Привет передаю всем, кто меня узнал. У меня в городе много кто знает. Вам, ведущий, большое спасибо за хорошее настроение. Так рада, что у меня CarPlay сломался, и я вот благодаря этому выиграла мерч. Вот. Вот-вот, обнимаю вас, целую, вообще просто всем-всем-всем всего самого хорошего и все.
2: Вау.
3: Леночка, а тебя с наступающим еще разок. Краснодар включит тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Галя Галина, почему Толя не Толина, Ваня не Ванина, а Петя вообще не Петина?
1: Реклама на Дифа.
3: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
7: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Сай, что ты хочешь мне сказать?
2: Сейчас, делаем «Нет трек».
1: «Нет трек»?
2: Да.
1: Та рубрика, в которой мы слушаем классные треки, которые вирусятся в интернете?
2: Да.
1: Что сегодня?
2: Ну так, сейчас пока загружу. А так, сегодня в «Нет трек» новый интернет-хит под названием «Майорка». Это где?
1: Короче говоря, это мой любимый трек.
2: На данный момент.
1: Я слушаю на репите.
2: И угадает, почему этот трек здесь. Вот почему. Потому что Катя не перестает об этом треке говорить.
1: Я говорю, Саня, включи в пробушку. Малерку. Да. Он говорит, какую малерку? Майорку. Но Джим Бисквит. Бисквит он или кто?
2: Так, все по полочкам сейчас разложим. Смотри, трек, да, вирусился на данный момент. Вообще вирусится быстрее, чем весной. Теперь его напевают многие, даже те, кто думал, что Jim Biscuit — это печенье, а не диджей. Так.

0: это интернет-хит. Джим Бискет, Филипп Ченкау и Джи Пол. Майорка. А они сами поют песни «Майорка», по-моему, да?
1: Да, «Майорка», именно так они поют. Сай, давай максимально громко.
0: Да, «Майорка» — это где? Сейчас разберемся.

0: фит делать.
1: На фит, да. А то рэперские корни уже дают о себе знать.
0: Да, слушай, потрясающе. Спасибо, что исполнил мою маленькую мечту, поставил этот трек. Огонь, скажи.
1: Да, прикольно качает. Это такой клабхаус.
0: Они рвут сейчас московские вообще. Все клубы России гоняют парни по городам.
1: Причем такое направление, то есть не сильно быстрый. 110 ударов BPM, в минуту,
0: да?
1: BPM, и прямо прет, качает. Mm-hmm. И вообще для рэпа, кстати, хорошо ложится.
0: Но этот Джим еще действительно такой бисквит, такой сладкий парень.
1: Ну что ж, ребята, если что, заходите к нам, забацаем фит.
0: Да, вот. Заходите, вот. Расскажем вам, где Малерк.
1: Да, я поставлю свои 2 копейки ваш трек. Ладно, это не трек, он называется «Майорка» или «Малерка», как сами авторы говорят. Это у нас Jim Biscuit, Филипп Ченкоу и Джи Пол. Спасибо за внимание. Вот, берите видосы, а мы скоро вернемся. Уже без бизнеса.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 170-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
9: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantics ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantics с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте ощущения.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299

0: рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и, наверное, самая веселая часть телефонная под названием «Пранки Саймона». Благодаря этой прекрасной рубрике в метро появилась, ну, во всяком случае, я уверена, в скором будущем появится новая вакансия «Запихиватель». Саймон уже забронировал себе местечко.
3: Да, вагон, конечно. Я, кстати, в Китае видел там, то есть час пик, очень много людей, то есть есть специальные запихиватели в белых перчатках, и людей утрамбовывают как бы в вагоне.
2: Да, если вы слышали именно этот выпуск пранков Саймона, да, знаете, что он не выдумал эту вакансию.
3: Я не выдумал, но работу не дали. Да, не дали работу, но ничего страшного.
2: Ну что, на перспективу, Сай. Пока у тебя работа есть, напоминаю. Кому ты звонил на этот раз?
3: Ой, сегодня мы же как раз недавно слушали новый вирусный трек «Майорка», да? Это где? «Майорка», мы так выяснили, что это в Испании находится. «Майорка», пока мы не знаем где.
2: Это далеко от «Йорка», это мы тоже выяснили.
3: От «Йорка», да? Так, а сегодня собираюсь покупать билет совсем не в совсем в другую страну. Не в Майорку, не в Испанию, да.
2: Слушаем?
3: Да.
4: Визовый центр.
5: Здравствуйте, хочу купить визу.
4: Вы гражданин России?
5: Я приехал из Африки.
4: Вы гражданин Африки, да?
5: Да, господин.
4: Сейчас, подождите секунду. А куда, в Шенген нужно, да?
5: Нет, не Шерегеш, я ехаю в Нарнию. Путешествовать и познакомиться с Аслан.
4: А это какая? Какая страна Нарния?
5: Удивительная страна Нарния. Я видел по телевизору. Деньги копил 5 года. Хочу ехать посмотреть.
4: Норвегия, да, получается?
5: Нету, господин. Нарния.
4: Нарния?
5: Нарния. Нарния.
4: Сейчас посмотрю в интернете.
6: Не слышал такую страну.
7: Нарния?
6: Вы говорите
7: любом?
6: Алло.
5: Да, господин.
4: Это город, да, Нарния?
5: Нет, господин, это страна.
6: Сейчас посмотрим на Нарнию. Хроники Нарнии.
4: Это страна.
5: Я так и сказал 5 раза. Вы точно турагентство?
4: Такой страны не существует.
5: Как не существует?
4: Ну вот так не существует такой страны. Это вымышленная страна.
5: Это не может быть. Как вымышленный? Вы хотите меня обмануть?
4: Я вас не обманываю, я в интернете смотрю. Это вымышленная страна.
5: Это не может быть. Я готов обжаловаться в посольстве Нарнии в Москве.
4: Сейчас посмотрим. Посольство Нарнии не существует в Москве. Это вымышленная страна.
5: Кто вымышлял?
4: Я не знаю, в интернете написано, что это вымышленная страна. По ней снимали фильм «Хроники Нарнии».
5: А где она на карте вообще?
4: Ну вот тут даже на карте ее нет.
5: Мать моя женщина! Я 5 года делал только дождик, копил деньги на это путешествие.
4: Знаете, кто придумал? Класс Тейлс Льюис.
5: Класс? Кто?
4: Класс Тейлс Льюис. Это, соответственно, был такой писатель, который придумал такую страну.
5: Хм, интересный писатель Класс. А как вас зовут?
8: Меня Павел зовут.
3: Павел, спасибо большое за терпение. Меня зовут Саймон. Я ведущий шоу «Разбудилники» на радио DFM. Надеюсь, я вам настроение поднял.
8: Спасибо, спасибо. Удачи.

0: Прогноз на DFM.
1: Дамы и господа, ladies and gentlemen, let's go, поехали!

0: рабочий день. Получил.
1: Реклама на Диффа. Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЛ. Клубова 53.
2: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат, город Сокол, улица Набережная Суханы, 24, телефон 509-509, код города 8-817-2. Мы в социальной сетях.
3: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-0-335-51.
1: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-300-043-00.
7: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
8: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
9: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И сегодня мы поговорили про динозавров в Ульяновской области. Помнишь?
2: Помню, да.
1: Пытались купить билеты в Нарнию, а также выяснили, что Майорка – это далеко от Йорка.
2: И это не то же самое, что и Майорка.
1: Есть еще переделанная версия. Коммунарка – это где? Это далеко от авиапарка. Пора прощаться, ребят. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит... Я не придумал.
2: Погоди, как говорить, Дим Бискит, Майорка, это где?
1: Да. Это далеко от Йорка.
2: Вот.
1: Ну, спасибо, ты сделал мне отводку.
2: Но мы же одна рука моет другое. Мы же инь и янг, миндальная связь. Ну что ж, я остаюсь с твоим братом от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Балаомери Окуландия. Динарод, на сегодня вроде все. Желаю отличной финансовой подушки и наволочки. Для общения я всегда доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон, латинскими буквами. Целую. Чмоки-поки. Люблю, не могу.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

Радио DFM. DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

0: Это трудно все-таки не заметить, да? Согласитесь. Поэтому замечаем. Замечаем и не только это. С вами уже я, Тимур Белов. Ближайшие, ну, несколько часов уж точно проведем вместе в одну компанию. Будет много поводов у нас не только поболтать, но и поиграть, попасть под раздачу подарков. Без этого тоже никуда. И без музыки, разумеется, дело не обойдется. Кашин и также обладатели первого места DFM Top 30 Оффенбах, Miles Away. Вот кто у нас ожидается в самый ближайший здесь на радио DFM. Включи тусовку. Будьте с нами.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 Агент. Более подробная информация на сайте А7.

0: mondekarlo.ru. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM.

0: Кости Камбабичи. У парня недавно случился срыв во время велопрогулки. Все это произошло в центре Лондона. Он сцепился с другим велосипедистом, который, собственно, составлял ему компанию, там рядышком ехал. И в соцсетях теперь этот конфликт называют самым английским спором в истории. Ну, насколько хорошо спорить и оказывать свое могут герои Бенедикта Камбабича, например, в кино, мы это хорошо знаем. Ну, взять, пожалуйста, того же Доктора Стрэнджа.
1: Ой, все-то вы знаете, кто я и что я.
0: Ну, мы как бы этого не скрываем, да, мы знаем. Теперь мы знаем, как вы срываетесь во время велопрогулок.
1: Да бросьте! Это я вас вижу насквозь!
0: Ну ладно, все. Теперь давайте расскажу, собственно, как произошел этот конфликт. Начался после того, как Камбабич предположительно проехал на красный свет. Другой велосипедист сделал ему замечание и сказал, что якобы актер 3 раза проехал на красный. Бенедикт сказал и начал спорить. Нет, только один. Тот ему говорит, нет, 3. Бенедикт опять говорит, что только один. И так вот продолжалось 10 минут. Короче, типичный английский спор велосипедистов. Доктор Стрэндж. Ну, точнее, Бенедикт Камбабич. Вы только больше не переезжайте, пожалуйста, на красный, хорошо? Соблюдайте ПДД. Мы очень беспокоимся. Ну, честно, мы же ваши поклонники, как-никак.
2: Реклама на Дифа. Вау, смотри, какая коляска!
3: Гляди, красивая коляска!
4: Мам, хочу братика, чтоб катать такую коляску!
3: Девушка, а где вы купили такую коляску?
2: Конечно, в коляске топ! Там самые классные бренды! Annex, Tutis, Raan, Carella, Indigo и другие на любой бюджет!
5: Ну все, топ-топ в коляске топ! На Новгородскую 2А, правый цоколь!
6: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
7: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская 27.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
9: Damn.

0: FM. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. И к музыке мы вернемся уже очень скоро. Впереди у нас Атомас и работа под названием I Like The Way You Kiss Me, также Alifab and Body Talk. Ну и, разумеется, игра под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания», да? Вы помните, что мы там делаем? Да, все правильно. Загадываем чью-то профессию, а потом все остальные слушатели пытаются по наводящим вопросам угадать, кем же работает человек. Так вот, если вы хотите стать тем самым участником, кто сегодня загадает, кем он работает, свою профессию, тогда звоните как можно быстрее. 8-495-956-1012. Набирайте как можно быстрее номер нашего телефона. Еще раз цифры, если вдруг не запомнили с первого раза. Давайте помедленнее, хорошо? 8-495-956-1012. Набирайте как можно быстрее. Поиграем. Подарки тоже будут.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Вот, кстати, если вы боитесь, например, засыпать в одиночестве, то есть хороший лайфхак. Просто смотрите фильм ужасов ночью, вот, и вам будет казаться, что вы не одни. Все.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Квартира.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту «РДС Оупен». Сумасшедшая конкуренция. Дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РДС Оупен». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
10: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
9: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
11: Я буду вести расследование.
9: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что

0: Совершенно верно, прямо сейчас начинается игра под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания». И ваша задача угадать, кем работает участник этой самой игры, которым я буду задавать наводящие вопросы. Как только они закончатся, успейте отправить свой вариант в Макс на номер +7 965 115 51 15 в течение 5 секунд. Рассматривается сообщение, которое отправлено только в этот промежуток. Ко мне в этот момент присоединяется уже замечательная девушка, жизнерадостная такая, Ульяна из города Полысаева. Ульяна, привет!
1: Здравствуй.
0: Здравствуй. Ну, вопросики у меня к тебе тут, знаешь, накопились. Ты не против на них ответить?
1: Да.
0: Тогда мы начинаем. Поехали. Ульяна, первый вопрос у меня про образование. Какое оно у тебя? Техническое, гуманитарное?
1: Техническое.
0: Угу. Знания, полученные во время учебы, тебе пригодились на работе?
1: Да.
0: То есть ты хочешь сказать, что ты трудишься и работаешь по специальности?
1: Угу,
0: так, да. Большой плюс, это хорошо. А какой у тебя опыт работы именно по этой специальности?
1: Ну, я работаю где-то год только.
0: Угу, новичок пока. А работаешь в офисе или в каком-то другом месте?
1: В другом месте.
0: В другом, это не офис. Так, интересненько. А с кем ты чаще всего контактируешь, общаешься? С мужчинами или женщинами?
1: Женщинами, естественно.
0: Женщинами. А общение с людьми обязательно вот на твоей работе? Или ты целый день можешь просидеть там с техникой, что-то делать в компьютере?
1: Нет, вообще не обязательно.
0: Обязательно. Ты их слушаешь, получается? Или они тебя слушают?
1: Они мне, бывает, и подсказывают, и помогают.
0: Ага. А пощупать ты их можешь?
1: Да.
0: Интересно. Время закончилось. Я напоминаю, сообщения принимаются в Максе. Номер +7 965 115 51 15. Прямо сейчас отправляйте свои предположения, кем работает у нас Ульяна из города Полысаева. Я считаю до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все, другие сообщения больше не принимаются. Ульян, давай посмотрим, какие сообщения прилетели к этой минуте и какие предположения от наших слушателей. Гузель, я считаю, что ты у нас просто работница. Интересно, какая работница? Понятие растяжимое. Данил написал, преподаватель, другие варианты от других слушателей, массажист, повар, мастер по ресничкам или делает она маникюр. Что-нибудь совпало?
1: Нет, вообще нет.
0: Кондитер написали. Кондитер, который щупает людей. Интересная профессия, согласись, у этого человека.
1: Нет.
0: Так, парикмахер, менеджер в отеле, логист и стоматолог. Что-нибудь совпало? Угадали?
1: Попали.
0: Попали?
1: Травматолог.
0: Нет, травматолог я не называл. Говорили, только написали стоматолог.
1: А, стоматолог, тогда мимо.
0: Понятно, не угадали, но правильный ответ мы уже знаем. Хорошо получилось. Так, значит, ты у нас работаешь травматологом. Ну, расскажи, год работы. Как тебе нравится твоя профессия?
1: Пошла по стопам родителей. У меня все родители врачи.
0: А, ну тогда легко. Тогда за советом можно обратиться, я не знаю, там, к родителям, задать какой-нибудь вопрос, если на работе. И потом уже на работу ты приходишь такая, с готовым решением. Я тут подумала за ночь. И вот у меня вот новый метод лечения появился. Хорошо, Ульяна, спасибо тебе большое, то, что позвонила. Медик-травматолог у нас, по-моему, впервые в этой игре, и тебя никто не смог разгадать. Медсестра, были такие предположения, но слушайте, медсестра — это медсестра, травматолог — это все-таки совершенно другое. Ульяна, с пустыми руками я тебя не отпускаю, ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Это плед очень крутой, который тебе и этой весной, и летом ближайшим точно пригодится. Поздравляю!
1: Ура!
0: Хорошего рабочего дня, счастливо, пока!

0: продаешь авто, звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час, деньги наличными.
1: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

все было в тему. Хочется вот прямо сейчас пожелать зеленого света всем, кто в этот момент находится за рулем. Поэтому пожелания будут не только такие, еще пожелания не попадать в пробки, а если уж попали, особо давайте там не раздражайтесь. И без того много причин для того, чтобы понервничать и все такое там на работе, какие-то другие вопросы, дела. Вот, к примеру, курьеры на электровелосипедах оказалось, что раздражают почти 70% россиян. И хорошо, когда вот эти самые курьеры, понимаете, на этих электровелосипедах, да, так это называется средство транспорта, средство передвижения, когда они сигналят в тот момент, когда проносится рядом. А вот иногда ведь без предупреждений, так с ветерком, так шух, и все. Вот это и меня немного подбешивает. Расскажите и вы, что вас раздражает во время движения, как водители, например, если вы находитесь за рулем, как пешехода, если вы своим ходом пользуетесь ножками, 11-м маршрутом. Номер для ваших сообщений +7 965 115 51 15. Ответы принимаются в любом удобном для вас мессенджере, в том числе в Максим. Пишите, записывайте короткие голосовые.

0: Клаб Класс и диджей Крув Счастья есть только что на Радио ДФМ. Ну а мы тем временем возвращаемся к вопросу. Он у нас был такой: что вас раздражает во время движения, как водители, если вы за рулем, и как пешеходы, если вы своим ходом пользуетесь, например, ножками, 11-м маршрутом. Все принимается на номер +7 965 115 51 15 в любой для вас удобный мессенджер, в том числе в Максе. Раздражают велосипедисты, которые едут по тротуару зигзагами, причем, понимаете, не понимаю, ты идешь и не понимаешь, куда, направо или налево, или налево, или направо, он туда, он сюда. Короче, в растерянности этот человек, который отправил сообщение. Ну, иди лучше прямо, он сам тебя объедет. Когда идешь по узкому тротуару, а перед тобой влюбленная парочка идет, еле-еле взявшись за руки, словно, знаете, тротуар рассчитан только на них. Вот так вот. Есть такие люди, которых раздражают влюбленные, особенно по весне. Пешеход, который делает вид, что он танк, переходит дорогу со скоростью улитки и смотрит в телефон. Ну, да, такое может подбешивать. Водитель, который выезжает на зебру и встает. Теперь я должен обходить тебя по проезжей части. Спасибо тебе за этот квест. И вот еще одно сообщение. Бесит, когда на парковке у дома сосед паркуется на два места. А может, он для своей жены местечко придерживает? Откуда вы знаете? Все может быть.
1: Реклама на
2: Дифа. Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
6: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-0-335-51.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

ваши музыкальные предложения, заявки принимаются на номер +7 965 115 51 15 в любом удобном для вас мессенджере, в том числе в Максе. Пишите, что хотите послушать сегодня.

Как там говорится, если успел отправить свое сообщение, то стоит ждать результата, а если не успел, то на всякий случай давайте напомню номер. +7 965 115 51 15, 965 115 51 15, именно на этот номер в любой удобный для вас мессенджер вы можете отправить свою музыкальную заявку, в том числе и в Макси. Все принимается, сообщений на самом деле прилетело за последние пару минут очень много, но давайте с некоторыми разберемся. И вот что просят. Кайли Минок, Light Camera Action, еще просит Кайли Минок, Can't Get Out of My Head. Это все Вероника, я так понимаю, поклонница Кайли Минок. Иван из Пятигорска написал: Олесу очень хочу, Destiny. Рандомайзер, выбери меня, пожалуйста, пожалуйста, просит Оля. Она хочет Ваня Дмитриенко, Шелк, Лана Дел Рей, Мартин Гаррикс, Елка, Артикасти, Артем Качер, Пол Ван Дайк. Чье музыкальное желание будет исполнено сегодня? А вот я уже все вижу. Рандомайзер определился. Давайте все вместе порадуемся за Дмитрия из Москвы. Его музыкальное желание такое: «Елка, проще». Проще некуда исполнить такую музыкальную просьбу. Так, «Проще», да, называется? Точно работаю? Сейчас, подождите, проверю. Может, опечатка? А, нет. Действительно все правильно написал Дима из Москвы. Ну что же, принимай поздравления, музыкальное желание твое исполняется прямо сейчас здесь на Радио ДФМ. Ёлка. Замечательная ёлка. Слушаем, наслаждаемся, делаем громче.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки в первой половине дня. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 17, ночью плюс 13. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЛ. Клубова 53.
4: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
5: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29-65-70.
4: Спасибо, док. «Доктор Ноут», Герцена 121.
1: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат, город Сокол, улица Набережная Суханы, 24, телефон 509-509, код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Димон такси грузовой 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси 333-666. Димон такси. Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70-72-82. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

Просьбу можете обратиться кому угодно, вот только важно понимать, что просить и в каком количестве. Ну а я, Тимур Белов, как всегда, готов поделиться музыкой, замечательными треками, под которые мы включаем тусовку в любом месте. О, и между прочим, дорогие друзья, можете загрузить наше модное фирменное приложение. Там еще больше музыкальных потоков, под любое настроение вам точно понравится. Поэтому загружайте, делитесь с друзьями, и они вам точно скажут спасибо за такое предложение.

0: вам нужно к нему готовиться. Очень важно готовиться, разве тут расслабишься? И я вот, например, не представляю, в каком напряжении был мужчина из Великобритании, когда для своей дочери он готовил свадьбу в формате «Звездных войн». Девушка знала то, что папа очень талантливый, она просто попросила его в один прекрасный день: «Пап, я бы хотела свадьбу как в фантастическом кино». И папа тут решил. Решил, знаете, что это будут «Звездные войны». Посмотрел я видео с этой свадьбы, там были и Дарт Вейдер, Мастер Йорда, и Чубакка, и штурмовики, и принцесса Лея. Но еще мне показалось, что было бы гораздо интереснее, если бы жениху достался все-таки костюм Мастера Йоды. Но там как-то они решили иначе, все красиво решили. Ну, молодцы. А вместо привычного марша Мендельсона на этой свадьбе, как вы понимаете, была совершенно другая музыка. Но тоже неплохая.
1: Реклама на Дифа.
2: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Весенние акции от «Стройландии». Только с 11 по 17 мая. Штукатурка гипсовая «Волмапласт». 30 килограмм, 399 рублей. Клей для плитки «Церезит» SM14. 25 килограмм, 849 рублей. Подробности акции в магазине. «Стройландия». Для дома и больше.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6 километр.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

релиз, и я жду тех участников, которые действительно хотят принять в нем непосредственное участие, ответить на вопросы и показать хороший результат. Номер 8495-956-1012. Звоните прямо сейчас. Удачи!

0: стараюсь, знаете, делать все возможное, чтобы вы не расслаблялись. Те самые люди, которые любят отвечать на вопросы и показывать хорошие результаты. Вот один из них сегодня, пожалуйста, присоединяется к моей компании. Это Андрей, технолог из Новосибирска. Андрей, ты еще здесь, не убежал, да? Я слышу твое дыхание, слышу, что ты уже там что-то пытаешься сказать, но я тебе пока еще не предоставил слово. Все, Андрей, можешь говорить. Привет. Ну, как-то тебя плохо слышно, Андрей. Давай еще раз попытаемся. Возьми телефонную трубку в руки, пожалуйста. Не через наушники, прям. В телефонную трубочку, в те самые дырочки, в тот самый микрофончик, чтобы я тебя хорошо слышал. Ну, давай еще раз проверим. Андрей, привет.
1: Я здесь. Телефон в руках.
0: Все, отлично. Впереди у нас одна минута, я тебе вопросы, ты на них будешь отвечать, а потом почитаем количество правильных ответов и поймем, сможешь ты сегодня опередить Денис, который вчера на 6 вопросов ответил правильно или нет. Ну, через 60 секунд, как говорится, узнаем. Андрей, я тебе желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. 13 мая, Всемирный день одуванчика. Во что превращается это желтое растение, когда отцветает?
2: Парашютики.
0: Парашютики – это правильный ответ. Как официально по-научному называют летучие семена одуванчика? Папус или лямбис?
2: Папус.
0: Папус. Да, правильно. День рождения застежки-липучки. Какое растение подсказало идею создания этого изобретения?
2: Репейник.
0: Репейник, лопух, да. А еще сегодня отмечает день рождения актер Роберт Паттинсон. Послушай фрагмент своего участия и скажи, что это за фильм, где он там снимался.
3: Кто ты на самом деле?
4: Я возмездие.
0: Очень узнаваемый фрагмент.
2: Я думаю, что это Гарри Поттер.
0: Нет, это Бэтмен. Теперь уточним место рождения. В каком английском городе появился на свет этот самый актер Роберт Паттинсон? Столица Великобритании.
2: Лондон.
0: Лондон, да, засчитано. Сегодня 13 мая, день футбольного тренера. Как называется момент, когда мяч полностью пересекает линию ворот между стойками и под перекладиной?
2: Гол.
0: Но я бы удивился, если ты дал неправильный ответ на этот вопрос. Да, формулировка, конечно, необычная, но гол есть гол! У-ху! А как ты кричишь, когда забивает твоя любимая команда обычно? Не, не надо вот эти вот чешту... Не-не-не, нет, только приличное. Приличное, я так понимаю, не найдется, да, в твоем арсенале?
2: Нет, конечно.
0: Сейчас почитаем количество правильных ответов. Белый пушистый шарик, да, ты сказал, что это парашютики, тоже засчитано. Папус засчитан, репейник засчитан, Бэтмен мимо, Лондон засчитано и гол засчитан. Получается, из 6 вопросов только одна ошибка и 5 правильных ответов. Эх, Денис из Барнаула по-прежнему у нас находится впереди. Андрей, но пятерка, ты понимаешь, тоже прекрасно. Прекрасный результат, я считаю.
2: Согласен.
0: Ты сам доволен?
2: Нужно было получше, конечно.
0: Да ладно.
2: Ну, а первый раз найдет.
0: Ну, скажи, что доволен.
2: На все 100% доволен.
0: Все, вот здесь можно уже поставить такую красивую запятую, потому что эмоция нужная выдана. И настрой сохранился правильный. Так, Андрей, подарочек. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио DFM. Мои поздравления. Ну и для того, чтобы все это закрепить как можно громче, прямо сейчас на всю страну, на свой любимый город Новосибирск, слово квиз. Раз, два, три. Андрей.
2: Квиз!

0: Путы и Селена Гомес, We Don't Talk Anymore. Вот играют они в такие игры, знаете, в молчанку. Но вот с любимыми, я думаю, не надо. Если какие-то вот вопросы есть, лучше сразу все задать, выяснить и потом долго-долго разговаривать. Главное, не душнить. Я любитель подушнить, Тимур Белов, вернусь к вам завтра. Далее встречайте моего коллегу Артема Скорбогатова. Счастливо, пока.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
2: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
3: Наша традиция уже.
2: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
3: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на
7: АЗС ЮВЛ. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу. Горячие и прохладительные напитки. Программа лояльности для постоянных клиентов. И топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ. Пошехонское шоссе 56А. ЮВЛ. Наполни день энергией.
8: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца мая.
9: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
10: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудриф Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-0-335-51.
5: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

0: Близко. Как здорово было бы там сейчас оказаться. Только что в эфире радио DFM. Вы уж меня простите, вчера вынужденно отсутствовал по причине простуды. Долечился, так сказать, а сегодня уже в строю. Что до новостей, то жительница Кот-д'Ивуара попала в книгу Гиннесса, так как установила мировой рекорд по намазыванию масла на хлеб. Она покрыла жирным слоем 10 ломтиков хлеба всего за 17 секунд. Да.
1: Скучно мы живем.
0: Предлагаю вообще в таком случае устроить чемпионат мира по занятию фигней.

чтобы победила дружба. Мы ж все горазд ерундой пострадать. Еще и сытыми останемся. Да-да, я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Майским говорим большое спасибо. Шашлыкам тоже. Лишнему весу туда же.

0: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Починим все, от смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ, любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь, звоните. 50 66 88. 50 66 88.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ». Вологде 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
2: У кого-то не получается просто.
0: This is Evening Show on DFM.

0: Ну что же, прямо сейчас предлагаю таки перевернуть нам всем вместе календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1637 году аж кардинал Ришелье, памятуя о своих врагах, приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой, и создал таким образом столовый нож. В 1950-м в английском городе Сильверстоне прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1, а в 1991-м на телеэкраны впервые вышла информационная программа «Вести».
1: Совпадение? Не думаю.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
3: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат, город Сокол, улица Набережная Суханы, 24, телефон 509-509, код города 8-817-2. Мы в социальной сетях. Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

0: знаете, у всех разные проблемы, надо сказать. Вот порой думаешь, да как так-то? И как из этого вообще выруливать? А потом раз, и решение находит тебя само. Порой даже самое неожиданное. Именно так и произошло в Китае. Там решили проблему отсутствия балконов в новостройках и наладили производство окон-трансформеров, которые, собственно, и превращаются в балкон. Конструкция легко крепится к раме и складывается-раскладывается всего за несколько секунд.
1: Вот тебе и китайцы.
0: Ну а мы создали для вас фирменный мерч, дорогие друзья, от Radio DFM, получить который можно абсолютно бесплатно. Дождитесь только моей команды, первыми дозвонитесь в студию, отгадывайте концовочку новости и забирайте его себе. Меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю желать вам легкого рабочего дня. Объявляется небольшой перерыв.
2: Реклама. Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС Статнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС Статнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Статнефть и получайте дополнительные бонусы.
4: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: «Лопаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Welcome back, and right now... А теперь тусовка. On DFM.

Ну что, дорогие друзья, что было дальше, узнаем уже чуть позже с вашей помощью. А вы, если хотите выиграть наш фирменный мерч, звоните +7 495 956 101 2.

0: что для вас хорошее автокресло? Функционал, качество, безопасность? Вы найдете его в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
1: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Приминина, дом 4.
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: много, но в эфире оказывается только один. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну что, что было дальше, хочется спросить. У нас уже для вас есть начало новости. Прямо сейчас я следом предложу вам три варианта развития событий, то есть три варианта концовочки. Ну а вы, ежели угадаете, мы обязательно подарим вам наш фирменный мерч. Речь за эфиром шла про фирменный плед от радио DFM. Он ваш в случае победы. А если нет, то на нету суда нет, мы послушаем ваши фирменные приветы. Договорились?
1: Договорились.
0: В Таиланде, Александр, мужчина потерял золотую цепочку. А позже многоточие. Вопрос. Чего было дальше? Увидел ее на шее своего друга. Раз. Два. Выяснил, что ее съели его же собаки. И три. Позже он нашел точно такую же в соседнем ломбарде. А вот теперь выбирайте.
1: Я выбираю, что он нашел ее, наверное, все-таки в соседнем ломбарде.
0: А если у нас самая нереальная реальная новость?
1: А самая нереальная нереальная — съели его собаки.
0: В Таиланде мужчина потерял золотую цепочку, а позже выяснил, что ее съели его же собаки. Это победа! Это победа, Александр!
1: Ура! Ура!
0: У вас там была группа поддержки, что ли, рядом?
1: Да, у меня жена рядом.
0: Класс! Жена, видимо, очень сильно хочет плед от радио DFM.
1: Да, похоже так.
0: Это прекрасно. Она сделала все для того, чтобы вы одержали победу, так что потом передадите его жене. Договорились?
1: Договорились.
0: Передавайте ей привет и кому-нибудь еще.
1: Хорошо. Передаю привет своей жене Марии, своей дочке Полине, Алене, всем, кто меня знает. Большой-большой привет с Питера от Александра.
0: Чуть позже поднакину обязательно вам поводов для праздника. А пока небольшой перерыв.
2: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019081908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла!
4: И мне!
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. Итак, как? Каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
18: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
19: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
20: Подробнее на t2.ru.
21: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
22: Любовь здесь проходит проверку.
23: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
24: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
25: Up the next.
26: А дальше тусовка.
25: On DFM.
26: Потому что...

0: Ну что же, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенечко попробую вам рассказать о том, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день придумывания оправданий для своих косяков, ну или же отпраздновать, в конце концов, день загадочных взглядов и смотреть на всех исподволь. Но только смотрите, не переусердствуйте, а то...
1: Все, теперь так и останется.
2: Что останется?
1: А согласие.
3: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на
6: DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
7: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
8: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
9: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
10: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500 920. 500 920.
11: Мартен

0: продаешь авто, звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час, деньги наличными.
1: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
2: Нет.
1: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
4: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
6: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 12 тысяч кубометров с мёта убрали с улицы Вологды с начала весеннего сезона. Определился победитель голосования по выбору имени аэропорта Вологды. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 12 тысяч кубометров с мёта убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. В дневную смену для уборки города задействовано 68 единиц специальной техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ и самосвалы. В ручном режиме улицы убирает 161 специалист. Бригада быстрого реагирования в составе 5 человек устраняет недостатки на объектах дорожной инфраструктуры. Параллельно 800 дворников управляющих компаний наводит порядок во дворах. За минувшие сутки специалисты вывезли с улиц порядка 120 кубометров смета. Определился победитель голосования по выбору имени аэропорта Вологды. Завершился этап народного голосования в рамках цифровой платформы «Горжусь Вологодчиной». Наибольшее число голосов набрала кандидатура авиаконструктора, трижды Героя социалистического труда, лауреата 7 сталинских премий Сергея Ильюшина. Второе место в голосовании занял Павел Беляев, третье – Александр Клубов. Замкнул список Александр Можайский. Голосование было инициировано Общественной палатой Вологодской области и является начальным этапом процедуры переименования аэропорта Вологды. Для прозрачности голосования опрос проводился в цифровом формате с верификацией через госуслуги. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.РФ.
4: Ди-Ньюс. Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Всем бодрого, доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый. Совсем скоро будем тестировать ваши знания по русскому языку на прочность. Отгадаете правильное ударение в слове, гарантированно получите звание грамотей и, конечно же, фирменный мерч от Радио ДФМ. Осталось лишь Артем, еще раз. Осталось лишь дождаться моего специального сигнала. Вот теперь другой разговор. И первыми дозвониться в студию. А пока много не работайте и мало прошу тоже.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Организация «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.tatnefti.ru.
12: Квартира.

0: ему досуточно рот.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
5: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.

0: Итак, будем надеяться, что с нами прямо сейчас на прямой связи грамоти Екатерина, которая находится в автомобиле. Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, всем привет.
0: Ну что, насколько оцениваете свои знания по русскому языку? На троечку, четверочку, пятерочку, может быть, даже больше?
1: Ну, раньше была пятерка. В принципе, надеюсь, что ничего не испортилось.
0: Ну, мы тоже, потому что в случае победы готовы подарить вам фирменный мерч от радио DFM. А надо-то в слове правильно поставить ударение. У меня для вас уже готов новостной заголовок, и там, собственно говоря, скрывается это самое слово, где вам нужно правильно это ударение распознать. Если все хорошо, мы дарим вам фирменный мерч, а если нет, вы дарите нам возможность передать свои фирменные приветы. Договорились?
1: Договорились.
0: Ну давайте, грамотея Екатерина. Врачи и психотерапевты рассказали о сбое в работе мозга, о которых свидетельствуют частые перескакивания с темы на тему и разговоры без умолку или без умолку. Где здесь поставить правильное ударение? Выбирайте.
1: Я думаю, что без умолку.
0: Да не думайте, а правда, с победой вас, Катенька, дорогой человек.
1: Ура!
0: Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, что эта фраза, она довольно-таки часто на слуху, и, в общем-то, ее употребляют верно. Я бы, если честно, оказавшись в вашей ситуации, выбрал бы именно этот вариант. Почему? В разговорной речи можно услышать разное произношение все-таки, но верным таки является лишь одно. И оно с ударением на первый слог. Поэтому правильно говорить еще раз. Как, Екатерина?
1: Без умолку.
0: А, да! Это пятерка по русскому языку. Ничего, ничегошеньки не изменилось с того самого момента. А когда последний раз вы фиксировали эту самую пятерку по русскому языку? Сколько времени прошло?
1: Ой, много лет прошло уже.
0: И не вспоминайте, согласен. Главное,
1: да,
0: что
1: да,
0: все
1: да.
0: Хорошо с русским, вы на ты, и это прекрасно. Вы получаете наш фирменный мерч и возможность передать свои фирменные приветы.
1: Я передаю привет всем и всей Вологде, и всем, кто меня узнал.
0: Екатерина из Вологды-гды.
2: Реклама на
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
1: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Займы на любые цели в приложении «Корона».
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте тишину.
6: Трава растет, сезон идет. Кусторез роет и туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
1: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке «Радио ДФМ» в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Оупен». Сумасшедшая конкуренция. Дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Оупен». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
15: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
16: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
14: Роман Курцин, Камиль Ларин, Валентина Мазунина. Триллере «Аэропорт».
17: Я буду вести расследование.
14: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
18: Up the next.
14: А дальше тусовка.
18: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: что, время прощаться, дорогие друзья. Однако, перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, в Мособлдуме приняли решение выплачивать выпускникам школ, которые сдадут ЕГЭ на 100 баллов, сразу по двум или более предметам по 100 тысяч рублей. Александр Овечкин стал кандидатом педагогических наук, успешно защитив диссертацию, в которой сравнил подходы подготовки молодых хоккеистов в России и Северной Америке, а эксперты заявили, что общительные люди живут дольше. Все, на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом, ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: Не плачь, мама с папой купили коляску, кроватку, автокресло. В магазине «Коляски ТОП». Потрясающий выбор моделей от бюджетных до премиум-класса. «Коляски ТОП», Новгородская 2А.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
2: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Конечно, майские прошли, позади уже второй рабочий, но истории все еще долетают. Вот недавно, не знаю, видели, нет, развернулась одна история про парня, который проснулся в угольном поезде в пути непонятно куда, записывающим кружочек о том, что он на работу не выйдет. Да, на что только не пойдешь, чтобы на работу вовремя не прийти, правильно? Но мы свою работу любим, поэтому я здесь. Всем привет, меня зовут Женя Кротов, у нас впереди классный музыкальный час, конечно, и будем разыгрывать подарки, поэтому участвуйте обязательно, не стесняйтесь. Ну а пока поехали дальше. Трек Galaxy прямо сейчас.

0: Ну что, ребята, attention, внимание, Чарли Пут. Просят и правильно делают, потому что оно пригодится уже совсем скоро. Мы будем разыгрывать наш мерч, и я предлагаю за него побороться. Все, что от вас нужно, это дождаться момента, когда я скажу: ребята, звоните нам. Ну и, собственно, нам позвонить. Запоминайте номер, надеюсь, помните, +7 495 956 1012. Ну и пользуйтесь возможностью, а пока поехали дальше.
1: Реклама на Дифа. Весенние акции от Стройландии. Только с 1 по 17 мая в наших садовых центрах Туи Брабант по цене от 999 рублей. Подробности акции в магазинах. За идеальными вечно зелеными, которые будут радовать долгие годы к нам. Стройландия. Для дома и больше.
2: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось 2 места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
6: А прямо сейчас DFM Вологда и пиццерия «Добропицца» разыграет пиццу. Победителем прошлого розыгрыша стал Артем, номер 7033. А сегодня пицца может стать твоей. Пиши в наши мессенджеры «Хочу пиццу» на номер +7 921 252 1032. Стань третьим, и пицца твоя.
1: Реклама спонсора.
7: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добропицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай: горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранно ИП 320-352-500-033-551.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Ну что, друзья, обещал, что у нас будет игра, и кто-то выиграет наш фирменный мерч, и за него будет сейчас бороться Артем, он с нами на связи. Сейчас с ним поздороваемся. Тём, привет.
1: Здравствуйте всем.
0: Привет, привет. Ну что, рассказывай, как у тебя, собственно, неделя началась после выходных длинных, как они у тебя вообще прошли?
1: Выходные нормально, как и у всех, надеюсь. Праздничные.
0: Верно, верно. Все. Но хорошо, ты мне за эфиром Да, ты мне за эфиром рассказал, что ты дома валяешься на диване. Ты что, не работаешь сегодня?
1: Сегодня нет.
0: Ну что ж, немножко завидуем тебе, будем надеяться, что... будем надеяться все равно, что ты выиграешь. Так, переходим к игре, она несложная. Назови мне любой предмет, который в голову пришел, но не телефон.
1: Ну, не телефон, допустим, да. Табуретка.
0: Отлично. Тём, давай я тебе сразу скажу. Неважно, насколько адекватно, главное, чтобы это было столько, сколько я скажу. 8 пунктов. Назови мне, для чего это может пригодиться во время прогулки на улице. У тебя на это будет 30 секунд, и я надеюсь, ты справишься. Поехали.
1: Именно про табуретку сказать?
0: Да, да, ты назвал мне табуретку. Как, да. Ну, в общем, ты сможешь ее использовать. 8 вариантов на улице. Давай, 3-4, мы начинаем, поехали.
1: Сидеть.
0: Да.
1: Облокотиться.
0: Да.
1: Предложить кому-нибудь посидеть.
0: Тоже посидеть, да. Вдруг устал человек, верно.
1: Подставить подо что-нибудь.
0: Да. Вдруг качается другой стул. Есть. Дальше.
1: Просто оставить ее и забыть там где-нибудь.
0: Избавиться от мусора вот таким образом. Ну что ж, табуретка, мусор, ладно, учти. Дальше.
1: Табуретка.
0: Не прикапывайся к этому, это же еще и дерево. Например, разжечь костер, правильно? Ну и последний
1: разжечь
0: пункт.
1: Разжечь костер, да.
0: Да, и последний пункт,
1: можно
0: назови мне.
1: Как... Можно...
0: Скажи мне, ну, ты на табуретке сейчас сидишь?
1: Да.
0: Ну отлично, вот и здорово. Давай хотя бы с этим тебя поздравим. Ну и с тем, что ты выиграл, конечно. Что мы будем тебя мучить? Табуретка есть, это хорошо, пусть будет еще и наш фирменный мерч. Передавай приветы.
1: Так, ну приветы, конечно, всему Кольскому полуострову, нашему северу, Мурманску, городу Полярный. Вообще самый огромный привет. Солнце — наше все.
0: Это верно. Ну и потрясающие участники, которые сидят на табуретках. Оставайся на связи, я расскажу, как забрать подарок. Друзья, если вы тоже хотите побороться, в следующем части мы снова поиграем. Участвуйте!
2: Реклама на Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЭЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЭЛ. Клубова 53.
3: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника. Плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
7: Сухонский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Сухонский молочный комбинат, город Сокол, улица Набережная Сухона, 24, телефон 509-509, код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.
8: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось 2 места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Технокрот на радио ДФМ.
1: Привет всем уже отгулявшим майские. Надеюсь, все успели отдохнуть. Это Жень Крот снова. Сегодня я продолжу рассказывать про фишки, которые делают нашу жизнь легче. И в этот раз расскажу, как приложение для вызова такси тоже пытается сэкономить наши деньги. Один из вариантов, еще и отличный способ найти собеседника. Это тариф вместе. Суть его очень простая. Вы вызываете машину, ставите точку, все как обычно. Но тут вам приложение предлагает попутчика и симпатичную скидку за это. Казалось бы, все просто, но под капотом искусственный интеллект проводят сложные технические расчеты, учитывающие и время, и загруженность, и то, насколько вам по пути, и даже статистику аналогичных поездок. В итоге скидка до 40% стоимости. Приятно? Очень даже. Другой вариант, внимание, это чуть-чуть подождать. И нет, не вызвать через часик. Иногда буквально есть возможность получить машину на 10 минут позже и здорово на этом сэкономить. И тут тоже ради нас старается искусственный интеллект. Он считает, сколько сейчас заказов на районе и оценивает, через сколько освободится водитель, чтобы сразу же предложить следующий заказ. Снова итог, поездка будет дешевле. Так что, ребята, экономим и вместе, и небольшим ожиданием. Всем удачи на дорогах, услышимся.
0: Технокрот на радио ДФМ. Каждый будний вечер на радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show. On DFM.

0: Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.
4: Потом.

0: Twenty One Pilots. Время у них немножко стресса, ну а мы здесь пытаемся от стресса все-таки немножко отвлечься. Конечно, с помощью музыки и с помощью, ребята, розыгрыша нашего мерча. Снова мы к этому моменту перейдем, ну, уже скоро. Ну а сейчас я расскажу, что нужно будет сделать. Конечно, дождаться момента, когда я снова тут окажусь, скажу: ребятки, вот звоните нам прямо сейчас, и после этого нужно будет сразу нам набрать. Все просто. Плюс 7-495-956-1012. Первый дозвонившийся и будет иметь шанс. Всем удачи.
1: Реклама на Диффа.
2: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: Додо.
8: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Ну, друзья, переходим к розыгрышу мерча. У нас есть участница. Я просил, в общем-то, позвонить вас нам. С этим справилась Юля. Юля, привет.
1: Добрый день.
0: Привет, Юль. Ну, слушай, за эфиром забыл спросить, чем вообще по жизни занимаешься? С кем работаешь?
1: Я спортом, работаю в системе МВД.
0: А, ничего себе. Слушай, спортивный человек. То есть ты не прогуливаешь вот эти пробежки утренние? Ты знаешь, как...
1: У меня сфера деятельности связана со спортом, поэтому я в течение будних дней, так сказать, занимаюсь чисто спортом.
0: Я понял тебя. Ты так выдохнула, что как будто бы не все так позитивно. Но будем надеяться, что тебе нравится. Так, Юль, перейдем к игре. Игра несложная. Я задам тебе несколько вопросов. За 30 секунд твоя задача ответить на них неправильно. Ты справишься?
1: Буду стараться.
0: Слушай, ты вообще как... Умеешь неправильно отвечать?
1: Проверю.
0: Ну, давай проверим. Давай, 3-4, начинаем, поехали. Первый вопрос звучит так. С какого дня началась эта неделя?
1: Среда.
0: Например, где ставится ударение в слове договор? Помогу. Да. Почему нельзя... Слушай, ты правильно ответила, но прости. Почему нельзя пить чай из коленной чашечки?
1: Ну, почему? Удобно, надо пить.
0: Да, согласен. Из чего, из-за чего день становится длиннее сейчас?
1: Зимой он длиннее.
0: Да. Странный ответ, но пойдет. Давай последний задам. Сколько в среднем волос на голове у человека?
1: Пучок один.
0: Да, один пучок, действительно так. Ну, это что-то из азиатской моды, да, средних веков. Ну, ладно, поздравляю тебя. Пусть мы и не очень-то уложились вовремя. Пусть ты, кстати, да, пусть ты немножко сбилась, но все равно хочется тебя как-то вознаградить. Давай отправится тебе наш мерч. Но вот про договор, про букву О ты, конечно, правильно ответил в итоге, ты понимаешь?
1: Ну, да, там что-то одно О сплошное.
0: Да, везде. Ты могла сказать на Д, например. А главное, так обрадовалась, когда я за эфиром сказала, нужно отвечать неправильно. Ты такая, ой, легко. Но, видишь, оказалось не очень. Ну, ладно, тем не менее, поздравляю тебя. Самое время передать приветы.
1: Ой, спасибо большое радио DFM за ваше участие, за конкурсы, за интересные такие, неординарные, так говорится. Передаю привет своему мужу Садекову Рустему Рафековичу, своему сыночку любимому Яну.
0: Да.
1: Ян, вот такое необычное имя. Ну и своим коллегам по работе.
0: Да, обязательно пусть они все это услышат. Ну, а ты оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Друзья, хотите побороться за призы? Участвуйте, выигрывайте. Чего? Шанс есть у всех.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: АЗС ЮВЛ. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шахонское шоссе 56А. ЮВЛ. Наполни день энергией.
6: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
7: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
8: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27, телефон 265-400.
9: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
5: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
2: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. DFM. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: DFM на DFM.
5: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Продолжается благоустройство набережной реки Вологды. Завершается ремонт трех дворовых территорий в Вологде. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Продолжается благоустройство набережной реки Вологды. Первый этап благоустройства, начатый в прошлом году, выполнен на 30%. Подрядная организация работает на отрезке от Октябрьского моста до улицы Ленинградской. Протяженность участка 700 метров. Сейчас на объекте продолжается укладка плитки, обустройство габионов. Параллельно идет второй этап благоустройства набережной. Ведутся демонтажные работы и установка нового бортового камня. На ремонт выделены средства из бюджетов трех уровней. Благоустройство ведется при поддержке губернатора, а также в рамках народной программы «Единой России». Завершается ремонт трех дворовых территорий в Вологде. В Вологде продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благоустройство дворов близится к завершению на Чернышевском 67, Герцена 49Б и Ленинградской 26. Всего по программе в этом году ремонтируется 27 дворовых территорий. Закончить ремонты всех дворов планируется до середины лета. С 2017 года в областной столице обновлено 400 дворовых территорий. Благоустройство ведется при поддержке губернатора Георгия Филимонова и является частью реализации народной программы партии «Единая Россия». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
3: DNews. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: and gentlemen. Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже люблю, когда мне дарят цветы, и тоже не люблю покупать их сама, потому что вы еще вообще видели цены на цветы? Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 13 мая 2026 года, среда, и сегодня Всемирный день одуванчика. Да, одуванчики, то, что можно набрать бесплатно. Аплодируем, как говорится, прекрасному цветочку. Также День Черноморского флота ВМФ Российской Федерации. Еще громко аплодируем, естественно. Всемирный день коктейля. День рождения застежки-липучки. День леденцов от кашля. Всемирный день констоваров. Кто хоть раз украл с работы констовары, поднимите руки, лес рук. Так, день яблочного пирога, день прыгающей лягушки. Еще сегодня Яков теплый намекает нам на то, что, в общем-то, уже потеплело.
2: Лето близко, лето близко.
1: Вот. Еще сегодня день красного флага, поэтому мы решили обсудить с вами именно красный флаг. Ну, красный флаг в психологическом аспекте. И вот какая у нас сегодня тема. После какой фразы вы понимаете, что дальше не будете общаться с человеком? Вот после какой фразы? Ну, у меня все легко, например, я совершенно точно не буду общаться с человеком, если он так открыто говорит: «Я не люблю животных». Вот я понимаю, что мне с ним не по пути. Во-первых, это полное отсутствие эмпатии. Сразу понятно, что человек вполне возможно психопат. Вот, потому что, животных все любят. Ну, как мне кажется.
2: Ну, кусечки, всякие собачоночки, конечно.
1: Ну, естественно. Комячки, вот поэтому, видишь, мы и работаем вместе. Потому что если бы ты сказал какую-то гадость по этому поводу, ты бы вылетел быстрее, чем пробка шампанского из моей жизни. Так, и еще я не люблю, знаете, когда говорят: «Мне бы твои проблемы». Вот когда обесценивают твои переживания. Вот когда говорят: «Мне бы твои проблемы», сразу как будто бы человек не мой. Ну, то есть думаешь, не в смысле не мой, а говорящий, но в смысле неприятный.
2: Ты ограничиваешь себя, да, вообще не с ним.
1: То есть
2: сразу.
1: Думаешь, божечки мои. Ну, это вот, пожалуй, вот такие два момента.
2: У меня вот, ты знаешь, сразу расстояние между нами увеличивается после фразы: «Я пока долг не могу отдать». Вот сейчас, извини, но вот сейчас не могу.
1: Да.
2: Даже чаще всего это происходит без извини, просто не могу.
1: А у меня, Дмитрий, все еще хуже. Я понимаю, что мне больше общаться с человеком не о чем, когда он мне говорит: «Дай долг». То есть у меня вот уже на этом вопросе и на этом предложении, как говорится, заканчивает сообщение. А вы, Дмитрий, еще надеетесь, в чудеса верите. Вы знаете, друзья, нет, не то, чтобы я была жлобярой. Честно, нет. Я в Ну, скажи, папулька, я честно, я не жадный человек. Но просто я столько раз натыкалась на то, что я потом бегала и просила деньги, умоляла там погоду вернуть мне что-нибудь хотя бы. И так это отразилось на меня как психотравма, что теперь я сразу в этот момент просто пугаюсь, прыгаю в ракушку, закрываю дверь на 4 замка и думаю: «Нет, все, нет, пожалуйста». И тут я сразу вспоминаю главное. Как отказать человеку, если он берет у вас, просит у вас в долг? Эзотерика, друзья. Эзотерика — это прекрасная вещь. Вы говорите, что вы взяли аскезу. Вот, вы говорите: «О, ты знаешь, я сейчас вот в аскезе. Я взяла аскезу на год, не могу никак ее нарушить. Именно, да, потому что я таким образом отдаю энергию, мне сейчас надо аккумулировать энергию». То есть вот Вселенная говорит, что у меня год в шахте, и поэтому по этому году я должна аккумулировать в том числе и денежную энергию, и я даже не трачу сейчас особенно сама на себя даже деньги, потому что аккумуляция происходит. Вот, понимаете, вот такую фигню нанесешь, и вроде как красиво отмазалось.
2: Кстати, вот эти люди, которые говорят об аскезе, тоже меня настораживают. Знаешь, которые вот мясо не ем, еще, может быть, что-то не употребляю, какие-то напитки. Я понимаю, что это личное дело каждого, и каждый сам следит за своим здоровьем, но меня лично такие люди немножко настораживают.
1: Да, да. Друзья, мы с удовольствием продолжим с вами обсуждать эту тему. Пишите нам.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте. Сейчас появится тема в каналах, в мессенджерах, и прямой номер для сообщений 965-115-51-15.
1: Ты знаешь, вот я поняла только одно. Вот мне тут раскритиковали наш номер под одеялом у Пагом. И я поняла, что вы неправильно все его произносите. Вот серьезно говорю, я сейчас критикую всех своих коллег. Слушайте, как это происходит. Смотрите, вот как-то еще раз. Вот сейчас, друзья, давайте. Кто прав? Попов.
2: 965-115-51-15.
1: А теперь смотрите. 965-115-5-115. Ты видишь, как по-другому звучит? 965-115-5-115.
2: Точно.
1: Все?
2: Вот запомнили? Так. Пожалуйста, еще раз. 965-115-5-115. Вот это красиво.
1: Ой, а я говорила. Ladies and gentlemen,
2: мы начинаем.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы с удовольствием расскажем, как прожить сегодняшний день. Мы уже в 26-м лунном дне, он будет с нами еще до ночи, поэтому о нем поговорим. Значит, негативный, неприятный, даже опасный день. Люди склонны к конфликтам, напряжены, совершают глупые поступки, возрастает количество каких-то негативных моментов. И в этот период окружающие способны на совершенно бестолковые и непредсказуемые действия. Ограничьте круг общения, не ввязывайтесь в ссоры, не поддерживайте пустую болтовню. Если при вас начали сплетничать, уклонитесь от беседы вообще уйдите. Так, еще сегодняшний день негативно влияет на личность и психику человека. Вы можете впасть в самодовольство. Возникает желание похвастаться, возвыситься над другими, преувеличить свои способности. Вот как же жить тяжело гением, конечно, да? Вот как бы человек же, он реально гений. Да, а ему говорят, не надо, вот надо как-то себя. Это получается, надо вот прямо сидеть ниже воды, ниже травы, пригнуться?
2: Нет, гений он и то и гений, что в любой непонятной ситуации всегда высказывает свое мнение.
1: Да. Так.
2: Получает потом за это, правда, тоже.
1: Ну, это бывает. Ты по себе это, конечно, знаешь. Символ сегодняшнего дня – жаба. Так, заносчивость нужно преодолеть. И вообще держать себя под усиленным самоконтролем. 26-е лунное.

0: День также отмечен крайне нестабильным эмоциональным фоном. Люди впадают в крайности. И еще гордыня сегодня. Ну, что-то вообще ничего нельзя.
1: А когда закончится вот эта беда?
0: Ночью. Уже можешь хвастаться. С утреца уже можешь как проснуться, так и хвалиться, как ты правильно сварил яйца. Понимаешь? Все. То есть... А, кстати, друзья, сварить яйца, это, между прочим, такая наука.
1: Это искусство, я бы сказал.
0: Абсолютно. Я, например, люблю яйца в мешочек. В мешочек. Есть смятку.
1: Так.
0: И вот, видите, вот найти тот момент, когда в мешочек, это надо прям стоять с этим
1: таймером обязательно.
0: И так далее.
1: Во-первых, потом... кипяченую воду, которая уже кипит, ты кладешь туда и 6 минут ровно.
0: Да, ты прям в курсе. Да. Теперь понимаю, почему он гений, а я не очень, да, друзья. День очень опасен для представителей практически любой сферы деятельности. Важный вопрос сегодня решать нельзя. Занимайтесь только мелкими делами. Вот такой сегодня денечек.

0: On DFM.
1: Супер пипл! И сегодня мы с вами обсуждаем следующее.
2: После какой фразы вы понимаете, что не будете общаться с человеком? Где вот эти красные флаги, такие запретные фразы, которые все окончательно обрубают ваше общение с кем-либо?
1: Вот некоторые очень не любят слово «крайний». Вот просто «крайний раз». И это действительно последний раз, когда вы общались. Вот есть люди, которые, видите, филологически как-то подходят к вопросу. А ты просто попробуй быть проще. Просто проще будь проще. Зачем надо было становиться сложнее, чтобы потом всю жизнь слушать, что надо быть проще? Ну, как-то тоже вот не любят, когда так говорят. Относись ко всему проще. Тоже вот такая фраза есть.
2: Вообще, когда начинают учить, когда ты об этом не просил, немножко отталкивает.
1: Ну, как-то да, вот это точно. Ты особенная. У меня такое впервые. Всегда искал такую, как ты. Пойму только девочки, которые встречались с нарциссами.
2: А я не понял.
1: Но потому что нарциссы, они в этот шикарный такой букетно-конфетный период, они в это, вот такое устраивают настоящее шоу. Mm-hmm. Они говорят, что ты единственная. Я вот, ты знаешь, я до 40 лет не встречал такую, как ты. Ты просто абсолютно идеальная. Все не дотягивали до твоего высокого уровня, а потом ты понимаешь, почему они все сбежали до тебя. Знаете, это тот случай, когда ты посидишь и думаешь, ой, он сейчас кому-то тоже заливает. Сидит же, сейчас заливает. Так, также что еще? Я считаю, что 2 бокала – это алкоголизм. Друзья, напоминаю, алкоголь вредит вашему здоровью. Да, мы те самые зануды. Можете с нами после этого больше не общаться, но мы обязаны вам об этом напомнить.
2: Предупредите, да. Алексей пишет, как сказал Сулейман из сериала «Великолепный век, если это все, то ты можешь идти». Я не знаю, к чему эта фраза, но как-то не звучит пафосно.
1: Вот я, кстати, тоже очень не люблю вот эту историю. Не жили богато, нечего и начинать.
2: Вот, кстати, да. Вот.
1: Как будто бы нас ограничивают. Да, все как-то вот есть люди, которые действительно с нуля поднимались. А почему? А что мы хуже? Что, мы прям вот совсем не можем тоже? Можем.
2: А что, знаешь, я как-то заметил, что у нас какая-то вот то ли брезгливое отношение к деньгам, но как-то вот как будто нас пугают ими постоянно.
1: Да.
2: Что если ты будешь много зарабатывать, значит, счастья у тебя не будет.
1: Как будто бы говорят, большие деньги – большие проблемы.
2: Вот.
1: На самом деле, друзья, энергию денег нужно холить и лелеять. И поэтому обязательно нужно иметь хотя бы небольшое количество наличных денег. Почему? Потому что карточка – это не энергия. Это просто виртуальная история, которой вы расплачиваетесь. А вот денежки, давайте вот их потрогал, пощупал, и энергии денег вот уже как-то подзагрузился. И там, а деньги же, они к деньгам всегда. Поэтому, если вдруг... А сейчас вы заметили, что практически ни у кого нет налички? А потом вы удивляетесь, почему у нас денег нет? Вот все, вот оно. Вот я же говорю, вот родители говорили, не садись на угол, замуж никто не возьмет. Ну вот и все, посидели на углу, теперь рады, никого не слушали. Думали, ерунда. А вот ведь как. Да?
2: Да.
1: Ага, виноваты во всем углы.
2: Вот, хотелось бы, конечно, пройти испытание большими деньгами, чтобы сказать, что они мне счастье.
1: Я вот хотела бы просто девочкам сказать, старайтесь сидеть за круглым столом.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации на ваш вкус.
3: Солнечная распродажа в интернет-магазине стройландия.ру. С 15 по 17 мая вам светят скидки на все 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия» для дома и больше.
4: ООО «Стройландия.ру», 46-09-61, город Оренбург. Проезд автоматики 28А, ОГРН 112-565-804-39-61.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
9: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка. Будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: С нами на славе, на связи Станислав. На славе. Во славу Станислава игра сегодня методом тыка. И Станислав дозвонился из Москвы.
1: Станислав.
2: Вы с нами же?
3: Да.
2: Отлично.
3: Да, конечно.
1: Мы рады вас приветствовать, и прямо сейчас мы будем задавать вам вопросы, а вам нужно, не думая, отвечать да или нет. Вы умеете не думать, Станислав?
3: Наверное, да.
1: Значит, вы женаты. Так, ну, давайте прямо сейчас.
2: И счастливы в браке, скорее всего.
1: Да, скорее всего, да. Давайте, да или нет, максимально не думая. На старт, внимание, поехали. Правда, что нектарин – это смесь персика и абрикоса?
3: Нет.
1: Правда, что в греческой мифологии есть нимфа по имени Талия?
3: Нет.
1: Правда, что ростки моркови по-другому называют мочкой?
3: Да.
1: Правда, что город Избербаш находится в России?
3: Нет.
1: Правда, что дятлы никогда не моргают?
3: Нет.
1: Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось.
2: Напомним, 3 правильных ответа нужно дать как минимум.
1: Как минимум. Только я вот, честно могу сказать, как-то не... Ну ладно, хорошо. Не помню,
2: сомневаешься в результатах?
1: Я сомневаюсь в результатах, Дмитрий. Я в последнее время меня удивляете.
2: Искусственный интеллект.
1: Искусственный интеллект, да.
0: Ваш уровень интуиции равен 1.
1: Мне почему-то все-таки кажется, что двушечки.
2: Двушечка?
1: Да, двушечка.
2: Ну, давай проверим.
1: Давайте проверим.
2: Ответ.
1: Ну, просто и то не приносит подарка, поэтому, в принципе, тут, понимаете, тут что один, что два, то есть разницы особой нет. Вот, но я, видите, Станислав, вас верю больше, чем Попов. Значит, правда, что нектарин – это смесь персика и абрикоса? Да. Правда, что в греческой мифологии есть нимфа по имени Талия? Да. Правда, что ростки моркови по-другому называют мочкой? Нет. А правда, что город Избербаш находится в России? Да, есть такой город в Дагестане. А правда, что дятлы никогда не моргают? Нет.
2: Ну и по статистике Станислав ответил верно только на последний вопрос.
1: А, да?
3: На последний вопрос.
2: Да, да.
1: Ну, значит, видите, Станислав, я хотела, чтобы было лучше. Я за вас болела искренне, всей душой. Я даже с искусственным интеллектом пыталась спорить, но, увы. Давайте поаплодируем.
2: Только за участие, наши аплодисменты. Пока что подарок, это наш фирменный плед, остается у нас. Будет ждать другого участника, но мы вам отдаем самый дорогой.
1: 10 секунд на все приветы.
3: Ой, спасибо. Хочу передать привет всем тем, кто меня узнал. Всем хорошего вечера и всего-всего.
0: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
4: До 30 ты, что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
0: И разбудят не только вас, но и...
2: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
4: Собаку будешь?
2: Да, буду.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
13: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
14: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В «Ленте».
18: Ура, премия!
19: И мне пришла.
18: И мне.
20: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
19: О, да.
21: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000.
22: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
23: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
24: Подробнее на t2.ru.
25: А дальше тусовка.
26: On DFM.
25: Потому что

0: Итак, друзья, мы сегодня обсуждаем следующую тему.
1: После какой фразы вы понимаете, что не будете общаться с человеком?
0: Накидайте нам этих красных флагов. И вот у меня тут достаточно уже. Значит, у нас будет трое детей. Они сейчас у моей мамы гостят. Почему-то Александр не хочет после... Видимо, вступать в какие-то отношения не готов. Ну, зато хорошо. А чего? Знаете, это... Значит, твои кошки не будут спать в одной постели с нами. Это Марина писала. Вот-вот, скоро буду, 5 минут еще.
1: Ну, а что вот вы с этим поделаете?
0: Есть люди, которые всегда опаздывают. Действительно, вы знаете, я раньше всегда опаздывала. И надо мной все смеялись, друзья, все говорили, ну, давайте погоду скажем, типа, на час позже, она как раз вовремя придет, ну, типа, из серии вот этой категории. Вот, а потом что-то в моей голове щелкнуло, я не знаю, что произошло. Я абсолютно переформатировалась и начала приезжать даже не то, что вовремя, а даже заранее, за 3, за 5 минут. Ну вот как-то вот у меня щелкнуло это в голове. Ну ты заметь, я же раньше всегда опаздывала на работу. Давай честно скажем, всегда опаздывала на работу. Ну... Все утренние шоу, кто слушали, все всегда все понимали. Сейчас прихожу за полчаса, за 40 минут. Вот у меня все щелкнуло что-то. Я честно понимаю, что круче бы, когда я опаздывала.
1: У тебя уже преимущество, согласись.
0: Потому что ты приходишь, тебя все ждут, а тут ты сидишь, всех ждешь, а я ненавижу ждать кого-то. И поэтому раньше не было скандалов ни с кем, а теперь у меня со всеми скандалы. Ну вот понимаете, какая разница? Вот так, вот так. Значит, когда долг отдашь, ты съела 2 кусочка пиццы, кофе там в чеке, вот, с тебя 357 рублей. 357, не 350, а 357 рублей.
1: И давайте еще чай пополам разделим, потому что, сами понимаете...
0: Да-да. Твое кофе тут не хотят.
1: Кстати, говорят, что
0: вы знаете, что уже есть, да, действительно такая история, что теперь это равная тема, и как-то они, в общем, смягчились, сотрудники Института русского языка, решили, что твое, ладно, фиг с ним, пусть твое, ну, все равно ухо режет, конечно. Место женщины на кухне, а моя мама этот салат делает лучше. Да, ну иди к маме, сыночка, корзиночка.
1: Тотальная ошибка.
0: О, боже. Так, теперь не общаюсь с женщинами после фразы «давай останемся друзьями». Френдзона – это ужасно. Знаете, друзья, френдзона – это прекрасно. Потому что вот так, мало ли что, в жизни все бывает. А у вас тут уже человечек, который, как говорится, сидит и ждет своего часа. И дожидается чаще всего.
1: Как вошел в эту зону, так и выйти может.
0: Да-да-да. Не всегда френдзона, это навсегда, скажем так.
1: Это не та зона.
0: Не люблю, когда обесценивают. Типа, ой, ну тебе все легко дается, не то, что мне. Собака для меня в доме неприемлема. Приезжай со своим лаборатором, но он будет сидеть в вольере с моими собаками. Слушайте, я вообще вот это вот не понимаю, этих вольеров. Для меня это... Я не езжу даже к своему брату в гости, у него собака в вольере. И это действительно считается вроде как нормально, что вот у нее большой вольер, она там все. Но я как вижу собаку в вольере, мне сразу становится дурно, и поэтому я к нему даже в гости не хочу ехать из-за этого. Мне сразу хочется ее взять, уложить с собой на кроватку. А она огромная, большая.
1: Вместо кроватки, может быть.
0: Ну, серьезно, я не знаю, ну, может быть, я такая сумасшедшая, но я просто безумно люблю собак, и вот это все вольеры, цепи, и для меня неприемлемо. Вот, если честно.
1: Но вот так кто-то может прекратить общение, если человек не знает, как продолжить фразу «я всегда с собой беру».
0: Видеокамеру! Не смогла удержаться!
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Загородные поездки еще комфортнее с АЗС Ювел. Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС Ювел.
5: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: на дачу. Если такие истории вас не интересуют, слушайте радио, потому что мы подобных лайфхаков не знаем, но знаем много всего остального. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Погон.
0: И, конечно же, обсуждаем тему.
1: После какой фразы вы понимаете, что не будете общаться с человеком? Напомню, что есть группа радио DFM ВКонтакте, тема в наших мессенджерах и прямой номер для сообщений. Красиво сейчас скажу. 965-115-5-115.
0: Отлично. Так, и, конечно, друзья, некоторые сообщения. Тему мы напомним?
1: Да, конечно. После какой фразы вы понимаете, что не будете общаться с человеком?
0: Сразу видно, что ты нормальная, не такая, как нынешние женщины. Комплимент за счет унижения других женщин сразу нафиг. Я разошелся с бывшей, она была неадекватная. Ой, да, все вот когда... Ну, может, она действительно была неадекватная? Такое тоже бывает! Но говорить об этом считается неприличным. То есть лучше промолчать в этой ситуации и сказать, не сошлись характером. Ну, хотя не сошлись характером, как будто бы подумают, что твой характер плохой, даже если так и есть. Вот, нужно сказать...
1: Она была особенной.
0: Специфической.
1: Вот, специфической.
0: Так, еще что есть. Никому никто ничего не должен. Тоже не люблю эту фразу. Считаю, что, конечно, мы все друг другу чего-то, да, должны. Как минимум, хорошее отношение. То есть, если вы дружите, вы должны. Если вы любите, вы должны. Ну, все чего-то кому-то должны. Потому что если человек вот так открыто говорит, я никому ничего не должен, это говорит о том, что он не готов брать на себя ответственность даже в каких-то мелких моментах. А ответственность для меня лично – это первый признак зрелого человека. То есть вот ребенок действительно никому ничего не должен. Хотя нет, он должен, должен хорошо учиться. Хотя тоже не должен.
1: Ты знаешь, полезно жить с ощущением, что тебе никто ничего не должен. Я так считаю. Но при этом, если тебе кто-то вдруг что-то возвращает, какую-то энергию, это хорошо. Но рассчитывать, когда ты делаешь что-то хорошее в ответ,
0: да,
1: на что-то хорошее,
0: да,
1: вообще не стоит.
0: Димулечка, ну так ты понимаешь, вот поэтому тебе никто не возвращает долги. Ну поэтому, Дима, поэтому. Потому что ты так себя позиционируешь. Понимаешь, не мое лицо, вот это не мой фейс, понимаешь, который сразу говорит человеку, только попробуй, не верни. А ты такой, ну, вернешь, ты... когда сможешь. Вот эта фраза, вот, Дим, зачем ты это говоришь?
1: Просто курсы были платные, понимаешь? Таким образом отсекаются лишние люди в твоей жизни.
0: Ну, я, кстати, тоже так считаю. Если человек взял у тебя деньги в долг, не вернул, то да, курсы были платные. Да. То есть ты просто понимаешь, что ты больше ему, конечно же, никаких денег не дашь никогда, не выручишь. Но самое главное, ты понял, что это за человек.
1: Да, лишний, просто лишний в твоей жизни.
0: Да. Друзей настоящих не существует. Ой, она такая жирная, никогда себе никого не найдет. Когда вот, вот есть эта история, типа, что обсуждают внешность
1: вес,
0: человека,
1: да,
0: вес, это для меня красный флаг, пишет нам Елена. Значит, моя бывшая полная... Ну, слушайте, это прям вот сейчас самый популярный ответ у нас. Да. Дальше что?
1: Екатерина пишет, когда в речи у моего партнера или подруги звучат такие слова, как «ты поняла меня», или «ихний», или, например, вот «егошный» или «еешний».
0: «Еешний». У меня сложный и плохой характер. Это значит, со временем человек начнет вам демонстрировать его. Понимаете, дело в том, что я вам скажу по секрету. Нет людей с хорошим характером. Нет таких людей. Не существует. Я вам сейчас разобью эти розовые очки. Нет идеальных людей. В каждом из нас спрятана какашка. Карл Густав Юнг, я правильно сказала про гугли, а то я сейчас, может, опозорилась. Значит, он, собственно, выяснил, что у каждого из нас есть определенная тень, теневая сторона. Естественно, потому что мы как инь-янь, у нас есть темная сторона, есть хорошая сторона. И если вы не готовы сами принимать свою тень, да, сами не можете вот принять и понять, что да, вот здесь у меня не очень, а здесь у меня хорошо, то вы уже не считаетесь полноценным человеком, потому что вы не можете сами объективно посмотреть на свои недостатки. А недостатки есть у каждого человека. И они не являются недостатками, на мой взгляд. Они являются особенностями. Потому что именно так называемые недостатки делают вас ярким, интересным человеком. А если вы будете вот такой, что воля, что неволя, все равно, что это такое? Это тряпка. Ну, фу. Ну, не знаю, как-то... Потому что есть люди, если вы будете так, для всех хороший, то вы даже «нет» не можете сказать. А если вы не будете людям говорить «нет», значит, вы будете говорить «да» там, где вы не хотите что-то делать. А значит, вы уже все. Ну, все. Вас можно просто постирать, повесить, вот на солнышке посушить, а потом опять о вас ноги вытирать. Не удивляйтесь потом, почему ваша жизнь пошла по, слово неприличное написано, по одному месту.
1: По боку.
0: Да, вот по нему. И да, потому что надо иногда показывать людям и свою теневую сторону, чтобы они понимали, что с вами нельзя плохо. Что с вами можно, вот у вас есть границы. Ой, ну это психологическая, конечно, вот эта вся практика у нас тут проходит. Ну надо иногда, вот знаешь, вот есть люди, которые вроде бы скажут, ой, ну это уже все знают. А есть те, которые не знают для кого-то. Вот хоть один человек сейчас едет в машине, услышит это, и может быть ему в тему попадется.
1: Надо проговаривать.
0: Может,
1: надо
0: его жизнь изменится после этого. А для чего мы здесь сидим? Лялякать просто? Зарплату получать? Вот чтобы...
1: Хихоньки да хахоньки.
0: Хахоньки,
1: да нет же.
0: Нет, чтобы менять судьбы людей к лучшему. Все, друзья, поехали дальше.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Кварц.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.

0: Более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: 27-й лунный день стартует у нас в 3 часа ночи. Завтра практически весь день, естественно, вечер и

Полночи мы будем в 27-м лунном дне, поговорим о нем обязательно. Посвятите день познанию мира. Обостряется интуиция, с ее помощью можно получать сокровенные знания. Для обретения этих знаний рекомендуется медитировать и прислушиваться к внутренним ощущениям. День открытий, прозрения, выяснения истины. Если вы хотите, чтобы на вас не зашло озарение, освободите себя от решения рутинных дел. Быт и мелкие вопросы будут только отвлекать вас. Другим источником информации могут стать сны. В этот период могут даже вот какие-то вещи сны появиться. Следующие лунные сутки, неразрывно связаны с водной стихией, символы дня, якорь, маяк, корабль, возрастает сила воды, и поэтому, в этот день очень хорошо принять душ с правильными аффирмациями, с правильными мыслями. Чтобы день прошел хорошо, поддерживайте себе состояние легкой радости, не обременяйте себя лишними заботами. Надеюсь, наш начальник слушает это, хотя мы и так с попом себя не особо обременяем, давайте правду скажем. Будьте доброжелательны и оптимистичны. В таком состоянии хорошо анализировать свои поступки, избавляться от иллюзий, решать внутренние вопросы. Постарайтесь быть в гармонии с самим собой весь день. В обретении душевного равновесия вам поможет природа. В парке погулять, да, после работки пройтись. А чего нет, если да? Тем более от ребята. Ну, сейчас все расцветает, все такое вот прекрасное, как вот начало лета, тепло уже. Не сидите дома. Постарайтесь пройтись, например. Ну, про 10 тысяч шагов я вас сейчас грузить не буду. Возможно, в этот период вы можете ощутить легкое недомогание и даже немножечко как-то вот загрустить. Найдите источник ваших переживаний, постарайтесь вновь вернуться к гармоничному состоянию. По поводу любви. Прекрасное время для общения с родственниками, близкими людьми. Общайтесь с родителями, людьми старшего поколения. По поводу работы. Ищите новые подходы к решению проблем. В целом этот день будет удачным. Удачным как для экспериментов в своей сфере деятельности, так и для оригинальных решений. Все операции будут удачными. Еще раз дайте долги в этот день. Это завтра. Сегодня еще можете пожить спокойно. Вот, а завтра лучше бы вернуть. И считается, что если в этот день вернуть долг, то Вселенная вам вернет все вдвойне. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Да, дорогие, да, совсем скоро мы поиграем. И, конечно же, у нас есть хорошие подарки. Так что все не бесплатно. Если вы можете, как говорится, продемонстрировать навыки понимания других людей, то обязательно звоните.
1: В нашу игру есть контакт, нужны два участника. Как раз будет один объяснять слова, а другой их отгадывает. Телефон 8-495-956-101-2.
0: Как по мне, женщине вообще на кухне делать нечего, разве что компанию составить или развлечь беседой. Это вот как раз про место женщины на кухне. Не нравится такая фраза. Считается, что она red flag.
1: Да, это мы обсуждаем. После какой фразы вы понимаете, что просто не будете общаться с этим человеком?
0: Мусор выносить мне не по пути. После этой фразы рассталась с молодым человеком. Ну, вот он сам себя и вынес. В чем проблема? Красавчик, не надо было, как говорится, и убираться после. Вот. До свидуленьки. Вообще, друзья, вы знаете, иногда вселенная нас избавляет от тех людей, которые нам не нужны. Мы сами часто идеализируем людей. Mm-hmm. Часто идеализируем. Нам кажется, что ну, вот и тут можно глаза закрыть, и вот тут как-то вроде бы и ничего, как говорится, и все люди, ну, действительно. А вот иногда надо просто понять, что человек какаха.
1: Вот как раз Наталья подтверждает твои слова, написала: бывший муж часто говорил фразу: ты слишком много хочешь. Итог, я теперь свободна и позволяю себе то, что я хочу, и все счастливы.
0: Да, но еще иногда вот говорят: ты слишком эмоциональная. Вот это тоже я не люблю, когда такое говорят, потому что мы все эмоциональные, просто кто-то держит свои эмоции внутри себя, а кто-то их не держит внутри себя. И как вы думаете, дорогие мои друзья, как все-таки безопаснее для вашего организма и здоровья? Да. Выносить. Лучше вылить какаху на всех, на вот прямо вылить, не держать в себе. Потому что если вы будете постоянно вот эту пружину держать внутри себя и вообще никаким образом не показывать никому отрицательные эмоции, ну потом не удивляйтесь, когда у вас начнутся какие-то психосоматические проблемы.
1: Ну, как ни странно, проще как раз с людьми, которые как раз эмоционально высказывают свою точку зрения, потому что ты знаешь, что от него ожидать. Он тебе сразу все четко разложит, все по полочкам, выскажет свое мнение. А тот, кто держит его в себе, тот неизвестно в какой
0: предатели.
1: Момент...
0: Это и есть предатели. Понимаете, да. Друзья, вот предательство самое страшное, что есть на земле, на мой взгляд. И вот предатели, они всегда, знаете, такие хорошие, милые, всегда всем нравятся. Вот они такие прямо, ну, няшечки совсем. Тварь. Наверняка тварь. Я вам говорю серьезно. Я на полном серьезе это говорю. Потому что, действительно, если человек такой слишком хорошенький, вполне возможно, он как раз уже держит за спиной что? Угу. Нож, который вонзит тебе в спину. Когда ты не будешь этого ожидать. Другое дело, мы честные психопаты. Мы просто радостно выльем все свое недовольство, скажем все, что накипело. Да?
1: Да.
0: Зато ничего за спиной у нас не будет. Мы уже все сказали, пожалуйста. Да, правильно?
1: Да, как Гузеева говорила. Обратный отчет. 3, 2, 1.
0: Готово. Да. 3, 2, 1. Вот это правда. Вот есть такие. Так, что у нас еще есть?
1: Впереди у нас игра «Есть контакт». Нужны нам два слушателя. Звоните прямо сейчас. 8-495-956-101-2.

0: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, дадим подарки. Кто здесь?
2: Вот узнаем, смогут ли найти общий язык мужчина и женщина. Николай из Москвы и Наталья из города Череповец. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, друзья, мы рады вас приветствовать и, конечно же, готовы уже послушать вашу чудесную, уверенно, игру. На старт, внимание, поехали.
3: На работе, когда хочу уволиться, я по собственному желанию что пишу?
4: Заявление.
1: Есть.
3: Так, у меня вот есть мысли, в моей голове возникает что?
4: Желание.
3: Нет.
4: Мнение.
3: Еще.
4: Есть какие-то слова?
3: Так. Которому по жизни постоянно ничего не получается у него. Он кто по жизни?
4: Не везет. Неудачник.
1: Есть.
3: Ну вот кто? Так. И, соответственно, возвращаемся. Что в моей голове возникает? Да, великолепная.
4: Фантазия. Мыс?
3: Нет. Нет, нет. Ну, другое слово просто.
4: Идея!
1: Да!
3: Да,
1: молодцы! Сложилось.
2: Успели.
1: Я так понимаю, там еще группа поддержки, по-моему, слышно было где-то есть.
2: Похоже, что с обеих сторон.
1: В общем,
4: я одна.
1: Значит, может, у Николая там подсказчики есть. Но в любом случае, все сложилось, все получилось, поэтому вы красавцы, мы вам, конечно, отдаем подарки.
2: Это наш фирменный плед, он достается и вам, Наталья, и тебе, Николай. Поздравляем.
1: Ну и, конечно, по 10 секунд на привет.
2: Начинаем с Натальи.
4: Передаю всему городу Череповец привет всем, кто меня узнал, всем классного настроения, всего наилучшего.
2: Николай.
3: ДФМ, вам огромный привет, спасибо вам за вашу программу. Передаю привет в Карачаевск и в Крым. Наталья, спасибо за игру.
0: Есть контакт. Есть контакт. Реклама. Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая.
13: Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
16: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
19: Я буду вести расследование.
16: В кинотеатрах с 14 мая. 18+. А дальше тусовка.
20: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: друзья, прямо сейчас мы накинем вам что-нибудь интересное от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Вот, например, максимальная мощность человека чуть больше одной лошадиной силы.
1: Больше? Уже хорошо.
0: Чуть больше. Чуть.
1: Ну, вот чуть-чуть, но все-таки.
0: И то, я тебя уверяю, в тебе там 30%, я думаю, одной силы. Во мне примерно, наверное, 5. Вот. Ну, это хорошо же, что мы, да?
1: Ну да, пускай лошадь совсем работает.
0: Знаете, как говорят, больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем так и не стала. Так, дальше. Песок в пустыне может разогреваться до 80 градусов по Цельсию. А в Испании есть собаки, которые успокаивают пациентов у стоматолога. Мини-пиги – это не порода свиней, а обычные свиньи, которых не докармливают, чтобы замедлить их рост.
1: Это не может быть.
0: Да, грустно очень. Так, обычная домашняя кошка может развивать скорость до 50 км в час, но только на короткие расстояния. Полярные медведи роют берлоги, но только в снегу. Хурма помогает замедлить старение клеток в организме человека. Есть кислород. Если кислород исчезнет на 5 секунд, все здания из бетона моментально превратятся в пыль. Производители утверждают, что наклейки на фруктах, съедобный клей, также безвреден для организма, поэтому если вы видите на яблочке где-нибудь или на куше...
1: На баночке.
0: И прям со шкуркой. Если на яблочке, то можете есть. Я бы не стала, но видимо, можно. Сильный загар может повреждать кровеносные сосуды до такой степени, что на их восстановление нужно от 4 до 15 месяцев, поэтому старайтесь все равно не загорать вот так вот уж прям до фанатизма, беречь себя от яркого солнца и все-таки с 12 до 4 дня не находиться под открытым солнцем. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой. It's showtime. Pogo on DFM.

0: бить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, и напомним тему.
1: После какой фразы вы понимаете, что не будете общаться с человеком?
0: Я вот терпеть не могу, когда говорят «займи денег». Ничего не могу с собой поделать. Но, друзья, надо признать, что сегодня это один из самых популярных ответиков. Так, еще...
1: Так,
0: что?
1: Екатерина пишет, после частого произношения местоимения «я» просто не люблю самохвалов, как написала Екатерина. Есть такое слово «самохвалы»?
0: Красиво звучит. Вот, даже вот если и... такого нет, то пусть будет.
1: Их Екатерина не любит. Роман пишет, я была у адвоката, спросила, как мне забрать у тебя вообще все.
0: Понятно.
1: Как-то вот стоп-фраза.
0: Так, за деньги «да». Некоторые вот не любят эту фразу. Также для меня ред-флаг – это когда мастер маникюра или парикмахер завышает цену, при этом не предупредив, и часто косячит, а потом удивляется, почему я не хочу записываться. Приходится причитать косяки и желать всего хорошего. Очень жизненно звучит. Так, для меня ред флаг — это когда в компании, в которой я отсутствую, обсуждают, осуждают. В общем, кости перемывают про меня и мою семью. Но я так-то знаю о них тоже, что у одного уха больше другого, а у другого глаз ноздрю смотрит, а у третьей ноги короче рук. Танечка вот так вот высказалась по полной программе. Так, что еще есть?
1: Олег пишет, я тебя предупреждала. Вот после этой фразы все, Олег перестает общаться. Я боюсь, что Олег, в таком случае вы обречены жить в мире мужчин, без женщины. Иначе говоря, придется слушать эту фразу
0: потому
1: в любых отношениях.
0: Потому что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая говорит, а я тебе говорила, я тебе говорила, я тебе говорила, говорила, я тебе говорила.
1: Поэтому, Олег, выбирайте тех, кто меньше всех эту фразу говорит.
0: На самом деле, женщина, когда действительно предупреждает о чем-то и так далее, обязательно ее нужно слушать. Потому что у женщины, помимо, каких-то умственных способностей, у нее есть еще интуиция. И она интуитивно часто говорит. А мужчины, например, они менее интуитивны от природы. Ну, так получилось просто. Так вот генетика устроила. Что интуиция – это такая очень женская, яркая черта. И когда вы не слушаете свою женщину, если она вам говорит, вот, не надо, ну, я прям чувствую, не надо, то, скорее всего, удачу будете долго ждать.
1: Иногда
0: проходя через, проходя через какие-то проблемы, которые можно было бы избежать. Поэтому все-таки к женщине лучше прислушиваться. Ну и сегодня вот мы думаем, кому отдать же подарок, я решила отдать Ане.
1: За какое сообщение?
0: Мусор выносить мне не по пути. После этой фразы она рассталась с молодым человеком. Mm-hmm. Вот. Я считаю, что человек расстался. Надо как-то поддержать, пледиком укрыть, да, вот как-то и все остальное. И сказать, дорогие мои, все-таки надо покупать квартиру с мусоропроводом. Вот, потому что сколько же отношений можно было спасти. А с другой стороны, если человек даже мусор вынести не может, да, то зачем тогда вообще такой человек?
1: Да, конечно, фатальная ошибка, как оказалось. Поздравляем Анну, теперь у нее есть наш фирменный плед. Поздравляем еще раз.
0: Да, такой утешительный плед. Ну и, конечно, друзья, мы желаем, чтобы сегодня вам говорили только то, что вы хотите услышать, то, что вам будет приятно услышать. И пусть это будет что-нибудь о любви. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева» ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: Коляски ТОП. Облегчаем жизнь современным родителям. Функциональные коляски, электросамокаты и электромобили. Мебель и текстиль для детей. Новгородская 2А. С любовью. Коляски ТОП.
6: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Три новые детские площадки появятся летом в Вологде. Брендированные кофейные автоматы появятся в парках и городских пространствах Вологды. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Три новые детские площадки появятся летом в Вологде. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Площадки будут установлены по адресам Михаила Поповича, 18, Архангельская, 11 и Карла Маркса, 117. На адресах подрядчик занимается обустройством основания. Ведутся работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев. В ближайшее время начнется установка бортового камня. На площади Федулова появится научная площадка. Она посвящена теме «Физика». Обновление детских площадок – часть стратегии 2.0 губернатора Георгия Филимонова и народной программы партии «Единая Россия». Брендированные кофейные автоматы появятся в парках и городских пространствах Вологды. Первый такой аппарат самообслуживания в едином дизайн-коде Вологодчины появился на территории парка «Евковка» ко Дню Победы. В течение летнего сезона аппараты также установят в парке «Ветеранов», парке «Победы», Осановской роще и Ковыринском парке. Установка брендированных кофемашин планируется и на магистральных улицах. Аппараты самообслуживания будут предлагать посетителям на выбор кофе и чай. В дальнейшем функционал может быть расширен за счет различных коктейлей. Установка кофейных автоматов – часть подготовки города к 880-летнему юбилею. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
1: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс Вологды Герцена 121 или звони 29-65-70.
0: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
2: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните 50 66 88. 50 66 88.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радио DFM. Включи тусовку.

0: реклама. Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
1: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
0: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
1: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро. Надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь «Меломода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Меломода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту РДС Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РДС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
13: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
14: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
15: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
16: Я буду вести расследование.
15: В кинотеатрах с 14 мая. 18+. Мы в сети. Сайт dfm.ru.
17: Welcome back, and right now.
15: А теперь тусовка.
17: On DFM.
15: DFM.
18: Потому

0: слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
4: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка
4: on DFM.
3: Потому что Радио ДФМ.

0: Загородные поездки еще комфортнее с ЗС Ювел. Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС Ювел.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31, офис 414.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
3: Радио ДФМ.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82.
2: Радио ДФМ.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.